Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя

дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Я ждать тебя всю жизнь готов, чтобы быть с тобою снова рядом. Но плачет дождь, холодный дождь, звуча в душе минорным ладом.

Мы легкий сон, ланфре, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста и роза пара.

косой осенний дождь. Мне смоет боль сердечную. Ах, как оно болит. В нем ра.

девочка моя не встретила, как прежде, и радости в глазах хватило на 3 дня. Лишь 3 забытых дня и 8 лет надежды.

Сколько говорит, накрутят срок и скоро, а значит, на этап по новой будут гнать.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила лес. От того, что я на земле стою лишь одной ногой. От того, что я о тебе спою.

небо, пока тебе не скрещу на груди персты. О, проклятие в тебя.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В ходе акции по контролю дорожного движения полиция выявила несколько тысяч нарушений. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В ходе акции по контролю дорожного движения за неделю было выявлено несколько тысяч нарушений, в том числе агрессивное вождение и вождение в состоянии опьянения. С 16 по 22 сентября госполиция участвовала в организованной Европейской сетью дорожной полиции акции «Дни безопасности Роадпол», во время которой полиция усиленно контролировала дорожное движение. За время акции было зарегистрировано 883 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 3 с трагическими последствиями. В прошлом году за время этой акции произошло 909 ДТП, в которых пострадали 117 человек, трое погибли. За неделю в результате остановки нарушителей было принято 2902 решения об административных наказаниях за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 1141 за превышение разрешенной скорости движения. Одно из самых грубых нарушений скоростного режима составило 222 км в час при разрешенных 90 км в час. За такое нарушение предусмотрено не только штраф, но и лишение водительских прав. С помощью технических средств без остановки транспортных средств за неделю было выявлено более 8000 нарушений. В рамках акции было поймано 55 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 38 из них были привлечены к уголовной ответственности, так как находились в состоянии сильного опьянения. Одно из самых серьезных нарушений было зафиксировано в Коценской волости в Алмерском крае, где аварию совершил водитель автомобиля «Рено» в состоянии опьянения 3,69 промилле. 4 водителя были пойманы за рулем в состоянии наркотического опьянения. Еще в 26 случаях водители были привлечены к административной ответственности за агрессивное вождение.
0: Про Ригу.
2: В рамках дальнейшего развития сети пунктов мобильности в Риге до конца 2029 года планируется создать еще 10 новых пунктов возле железнодорожных станций и важных узлов общественного транспорта. Рижская дума в среду поддержала реализацию проектов 10 новых пунктов, которые дополнят уже построенную сеть из 15 пунктов мобильности. Такие пункты планируются с южной стороны центрального железнодорожного вокзала и рижского автовокзала, а также у транспортных узлов и железнодорожных остановок. Цель проектов – продолжить развитие мультимодальной транспортной сети в Риге, укрепляя роль железной дороги как основы системы общественного транспорта и улучшая ее связь с городским общественным транспортом, пешеходной инфраструктурой, инфраструктурой для велосипедистов и средств микромобильности.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Утром местами сохранится туман, ветер северный-северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла, местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Доброе утро, друзья! Здравствуйте всем вам! У микрофона Кирилл Низовцев. Мы начинаем нашу программу. В ближайшие 3 часа будем вместе. Сегодня 24 сентября, а впереди уже традиционное сентябрьское бабье лето. Но я считаю, что осень еще не началась, она еще впереди. И когда начнется, надеюсь, как можно позже. Кстати, ближайшие выходные достаточно прохладные и с дождем, а вот следующая неделя уже, по прогнозам, будет более теплая с четверга, наверное, даже со среды, плюс 18, а в некоторых местах и даже выше днем. Поэтому, любители загара, я думаю, что мы встретимся с вами где-нибудь на Юрмальском побережье, это 100%. Ну а сегодня встречаемся где-нибудь в ресторане, в баре, отмечаем день десерта, вишневый юбилей, день пунктуации, также Всемирный день технологий бестраншейных технологий. Ну, что-то такое не очень интересное и приятное. Значит, день против патентов на программы. Сегодня праздник законченности дел. Также сегодня день караванщика, день системного аналитика, день незапланированных безумств и Федорины вечерки. Праздник народный, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа нашего информационно-развлекательного, музыкального, конечно, проекта. И музыка занимает здесь достаточно серьезную, в общем-то, свою нишу и играет свою роль. Поэтому давайте, в общем-то, музыку послушаем прекрасную, создадим настроение, а далее встретимся в новостной рубрике из последних новостей на Авторадио Латвия в проекте «Доброе утро». Всем привет! Еще раз Кирилл Низовцев у микрофона. Мы начинаем. Поехали!
0: Доброе утро!
3: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: из последних новостей.
1: Мы часто говорим про школу, и вот еще одна новость. Министерство образования Латвии предлагает считать 10% пропущенных учебных часов порогом для профилактической оценки ситуации. Если школьник достигнет этого показателя, школе придется выяснить причины и при необходимости оказать поддержку. Согласно обобщенным министерством данным, чем больше ученик пропускает учебных часов, тем ниже его учебные достижения. В случае неоправданных пропусков оценки школьников чаще всего снижаются по математике, латышскому и социальным наукам. Аналогичная тенденция наблюдается и в результатах централизованных экзаменов, и в мониторинговых работах. И, значит, предлагается использовать порог в 10% как основание для профилактики. Это означало бы, что после достижения учеником такого объема пропусков в школе необходимо будет оценить ситуацию и при необходимости обеспечить ученику поддержку. В министерстве подчеркивают, что целью порога является раннее выявление рисков, а не автоматическое применение санкций. Количество пропусков, соответствующее 10% порогу, будет различаться в зависимости от класса. В первом классе это примерно 75 часов в год, во втором 81 час, в седьмом 112, в восьмом и девятом классах 10% соответствовали бы 119 часов, а в десятых, двенадцатых 126 в год. В программах, значит, профессионального образования показатель составил бы 144 часа. Отдельный подход предлагается для обязательного дошкольного образования, где пропуски будут подсчитываться не в учебных часах, а в днях. И посчитали, что 10% это примерно 19 дней, исходя из того, что учебный год в среднем состоит из 185 рабочих дней. Министерство предлагает установить 20 дней, которые в обязательном дошкольном возрасте можно будет пропускать с сентября по май без дополнительного согласования. Летние месяцы в этот расчет включаться не будут. Новую систему планируется отработать, значит, в начале следующего года в 7 латвийских образовательных учреждениях разного профиля. После этого предполагается уточнить соответствующие рекомендации. Но вы знаете, могу сказать, что мой ребенок вот периодически, конечно, пропускает школу, чаще всего, естественно, по уважительным причинам, так, чтобы не захотел и не пошел, такого, естественно, нет. Естественно, либо куда-то он уезжает, он занимается у меня, значит, бальными танцами и периодически ездит на турниры в разные места, в разные страны. И, в общем, в те моменты его в Латвии нет. Ну, и бывают еще какие-то моменты, когда нет, конечно, бывает, когда болеет. Вот. Ну, в общем, в прошлом году я так посмотрел, если бы система работала, то он бы, конечно, уже был вызван, так сказать, на ковер. Вот. Но на самом деле, знаю, что в американских школах тоже очень серьезные отношения к пропускам. Ну, я думаю, что, наверное, многие из вас знают это больше, чем я, и лучше, может быть, на каком-то своем опыте своих близких, своих детей и внуков. Вот. Знаю, что это серьезная тема. Вообще, я считаю, что школа – это работа для ученика. Вот мой ребенок старший, который ходит в школу, пока что этого так и не понял. Вот, знаете, иногда говорит: ой, а можно я там на велосипеде поеду? Значит, и, значит, урок уже начался, он все еще, значит, велосипед там прикрепляет, потом ходит, проверяет, значит, стоит велосипед на месте или нет. Там второй урок уже начался, он все еще не там. Ну, в общем, какие-то отвлекающие маневры такие у него есть, вот скажу честно. Вот, я объясняю всегда, ты понимаешь, это очень важно, школа, и очень важно посещать, если ты здоров и физически это возможно, все занятия, которые есть, это очень важно. И даже, значит, дополнительные факультативные уроки по русскому языку и русской литературе, это тоже очень важно, если ты, значит, русскоязычный человек. А вот. Ну, в общем, как могу, так увещеваю. Ну и если у вас подобная ситуация, вы тоже, пожалуйста, не опускайте руки, тоже увещевайте, тоже заставляйте, пусть даже из-под палки, но надо. Надо сделать так, чтобы школа была, в общем-то, обязательным местом проведения большей части года. И так много-много лет. До выпуска из школы, соответственно. Но я считаю, что и школа, конечно, должна что-то сделать для того, чтобы детям было интересно, им хотелось туда пойти. Зачастую школа не делает для этого ничего. Вот это тоже, в общем-то, возможность задуматься, насколько это правильно. Друзья, мы продолжаем. Не прогуливайте, дорогие дети, не прогуливайте в школу, все будет хорошо.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: В театре Чехова будет...
8: Тише!
7: Что такое?
8: По-русски об искусстве нельзя.
7: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
8: Что еще ты мне не скажешь?
7: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
8: Один за всех.
7: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
8: Цитаты и стихи можно.
9: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
8: Понравилось?
7: Поэт.
8: Где встретимся?
7: Встретимся в Чехове.
10: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность. Не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
11: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
12: А на лицо ужасные, добрые внутри.
13: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
14: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: много амбиций, однако, чтобы их реализовать и достичь целей, вам стоит научиться дипломатичности. Не стоит давить на людей, чтобы они делали то, что угодно именно вам. Тельцы, день будет благоприятным для планирования бюджета. Если вы хотите накопить денег, то постарайтесь расписать все свои расходы и определиться, на чем вы можете экономить. Близнецы, вы будете настроены на общение с разными людьми. На самом деле это очень хорошо, так как вы можете завести новые полезные знакомства. В будущем они вам очень пригодятся. Раки, стоит позаботиться о своем здоровье. Звезды говорят, что могут воспалиться хронические заболевания, поэтому вам стоит быть начеку. Не будьте халатными. Львы, весь день вы проведете в компании родных и близких, порой вам не хватает общения, поэтому сегодня вы можете насладиться им сполна. Сделайте вместе что-то крутое. Девы, вам стоит распланировать свои действия, чтобы достичь желаемой цели. Астрологи говорят, что отходить от плана вам нельзя категорически. Все должно быть четко и структурировано. Весы, весь день вы захотите посвятить творчеству. Так вы сможете отвлечься от грустных мыслей, вдохновиться и создать что-то атмосферное. Можете заняться обустройством дома и созданием уюта. Скорпионы, у вас могут возникнуть проблемы с деловыми партнерами. Они могут попытаться кинуть вас на деньги и лишить вас бизнеса. Поэтому в этом плане вам стоит быть очень осторожными. Стрельцы, как и весы, вы можете заняться ремонтом дома, однако не привлекайте к этому своих близких, так как скандалов избежать не удастся. Все делайте сами. Козероги, в этот день вам не стоит никуда спешить, действуйте размеренно, спокойно. Звезды говорят, что в суете вы можете упустить что-то очень важное. Водолеи, прислушивайтесь к своей интуиции, она будет у вас на пике. Сегодня астрологи советуют вам слушать внутренний голос, если не знаете, как поступить в той или иной ситуации. И, наконец, рыбы. Вы можете расширить социальные связи, поэтому вам стоит больше общаться, появляться среди людей и заводить новые знакомства, а также весело проводить время. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Земгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
7: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесу сервис».
8: 21 ноября. Рига. Шауми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми-арена. Билеты на Билешу-сервис ЛВ.
9: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: время.
1: Рубрика «То время для вас». Наступает осень, как известно, осень, время дождей. Ну а что лучше всего подходит осенью, когда еще не так холодно, но уже не сильно жарко? Конечно, значит, какой-то легкий плащик. Для защиты от непогоды во всем мире уже несколько тысяч лет используется именно плащ. В древности он представлял собой куски шкуры или меха, скрепленные на плечах и схваченные поясом. Древние римляне и греки для изготовления плащей использовали шерстяную материю. Это были прямоугольные или эллипсовидные куски ткани шириной 1,5-2 метра и длиной от 4 до 6 метров. Фиксация осуществлялась на плечах или груди с помощью специальных пряжек. Уже тогда появились разнообразные фасоны плащей. В античном мире плащ стал выполнять еще одну функцию – указывать социальный статус его носителя. Например, плащи полководцев были пурпурного цвета, высших чиновников – белого. Причем, чем богаче был его владелец, тем роскошнее делалась отделка плаща. В эпоху Средневековья в Западной Европе носили шерстяную круглую накидку глокки, в которой было отверстие для головы. В XIV веке появился гонки, представлявший собой накидку без рукавов. Позднее плащи стали шить широкими рукавами и воротником, а вот капюшон был отдельным. В то же время на Востоке плащи изготавливались из рисовой соломы. История непромокаемого плаща начинается в 1823 году. Шотландец Чарльз Макинтош изобрел непромокаемую ткань, поместив каучук между двумя слоями ткани. Плащи, которые шились из нее, хоть и были полностью непроницаемы для воды, зато на морозе теряли гибкость и ломались, а в жару плавились. Несмотря на это, до сих пор в Великобритании плащи называют маки, да и само имя Макинтоша стало нарицательным. Позднее, во второй половине 19 века, Томас Берберист создал габардин – плотную ткань, содержавшую водоотталкивающие нити. Из габардина долгое время шили армейские плащи. Во время Первой мировой войны плащи получили название тренч-котов, которое произошло от английского trench, то есть траншея, ведь большую часть армии провела во влажных и грязных окопах. В этот период на тренч-котах появилось кольца в форме буквы D для ношения карт, манжеты и эполета. Ну и в следующую мировую войну плащи были очень популярны. Достаточно вспомнить знаменитый черный тренч-кот Адольфа Гитлера, ставший неотъемлемой частью его стиля, да и моды, собственно, всего Третьего Рейха. Ну и, в общем, конечно, история плаща развивается, и ткани разные используются, и что будет дальше? Ой, это одного только Богу, но тут нужно, значит, зачеркнуть это слово и сказать одним дизайнерам, да, которых очень много во всем мире известно. Друзья мои, вот такая интересная история появления плаща.
0: То время.

0: Реклама.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
5: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
12: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: Boris Preča, Latvijā, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Preča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garā.

0: последних новостей.
1: В Риге продолжают развивать сеть пунктов мобильности. До конца 2029 года планируется создать еще 10 таких объектов возле ЖД-станций и крупных узлов общественного транспорта. Вчера Рижская дума поддержала реализацию проектов общей стоимостью до 26 с лишним миллионов евро. Новые пункты дополнят уже существующую сеть из 15 объектов возле станции остановочных пунктов Риги. Их планируется создать у южной стороны Рижского центрального железнодорожного вокзала, Рижского международного автовокзала, а также возле железнодорожных станций остановок Даугмале, Депо, Агенсхалнс, Яновар, Тиманта, Югла, Торникаунс и Засулаукс. Цель – продолжить развитие мультимодальной системы общественного транспорта в Риге, усилив роль железной дороги как основы транспортной системы города, улучшив ее связь с городским общественным транспортом, пешеходной, велосипедной и микромобильной инфраструктурой. В рамках проекта планируется построить и улучшить пешеходную и велосипедную инфраструктуру, оборудовать велопарковки, места для кратковременной остановки машин, обустроить пешеходные переходы, изменить организацию движения. Также предусмотрены реконструкция и строительство освещения, ливневой канализации, других необходимых инженерных коммуникаций, благоустройство, озеленение общественных пространств. Ну и, естественно, часть денег планируется получить из Европейского фонда регионального развития и также софинансирование Рижского самоуправления имеет место быть. На интеграцию южной части Центрального железнодорожного вокзала и Рижского международного автовокзала в городскую среду предусмотрено до почти 12 миллионов евро. На развитие пунктов мобильности возле остальных 8 ЖД-станций остановочных пунктов планируется направить до почти 15 миллионов евро. Но могу сказать, что, конечно, это здорово, все красиво, все замечательно. Когда я приехал в Юрмалу, в общем-то, было, конечно, тоже неплохо, но вот именно после того, как я приехал и стал здесь жить, вот здесь начали какие-то катастрофические, в хорошем смысле этого слова, наверное, неправильно сказал, катастрофически плохое слово, шикарнейшие улучшения происходить, значит, и станцию Булдури стали ремонтировать, и Лелупы потом, значит, и другие станции, и красивые, значит, здесь асфальтовые дороги, значит, начали заливать и пешеходные, и велодорожки делать. В общем, все очень-очень мне нравится. Но единственный минус, вот пишут в соцсетях, что стали вырубать деревья почему-то, хорошие, красивые хвойные деревья, значит, стали вырубать возле железнодорожного полотна. А вот в центре прям-таки Юрмалы. И это, конечно, странно. Говорят, где-то вырубили шире полосу, где-то вообще не трогали. И непонятно, почему это происходит. Жалко деревья. Но наверняка есть какое-то объяснение. Вот, конечно, когда вырубаются деревья, это плохо. Вырубили деревья также, по-моему, год назад. Вот, если ехать из Юрмалы по Юрмальской трассе, развязка в сторону Бабиты, значит, вот с правой стороны, вырубили совсем другой уже вид. И уже как-то пустынно, некрасиво. Неправильно, что ли. Наверное, тоже причина какая-то была. Но я не об этом, я, конечно, о том, что действительно в Латвии развивается очень многое, и в том числе вот эти вот объекты инфраструктуры и перекрестки, значит, строят, и железнодорожные станции ремонтируют. Но очень-очень-очень много делают, правда. Очень красиво. Я хочу пожелать тем, кто имеет к этому отношение, чтобы вы так держали и делали действительно качественно и хорошо. Потому что, как я люблю говорить своим детям, если ты что-то делаешь, делай это от души, делай это серьезно и по-настоящему. А если на тебя пляп, то не надо тратить время, свои силы и какие-то ресурсы. Я прошу. Поэтому вот давайте, в общем-то, поддержим тоже тех людей, которые сделают что-то хорошее. И я предлагаю вам написать 22-99-49-49. Может быть, какие объекты, которые вот сделали, построили или реконструировали, вам наиболее нравятся, а какие не нравятся, наоборот, где вам окажется сделано плохо. Вот, это, по-моему, интересный такой опрос. Давайте, может быть, вот попереписываемся, пообщаемся по этому поводу, пока идет наш эфир. Все, друзья мои, мы продолжаем. Вот такая вот достаточно простая, понятная, очень приятная, наверное, новость.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. За 8 месяцев мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений более 9 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: За 8 месяцев этого года мошенники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений, членов Ассоциации финансовой отрасли, 9 миллионов 382 тысячи евро. За 8 месяцев 2026 года в общей сложности было совершено 3643 случая мошенничества, в том числе 1663 случая телефонного мошенничества, в результате которых добычей мошенников стали 5 миллионов 191 тысячи евро. 1470 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2 миллиона 655 тысяч евро и 510 случаев мошенничества других видов на сумму 1 миллион 536 тысяч евро. В то же время было предотвращено 13 639 случаев мошенничества на общую сумму 15 миллионов 498 тысяч евро. Ассоциация сообщает, что в августе констатировано 287 случаев мошенничества на общую сумму 539 103 евро. Предотвращено 1338 случаев на сумму 3 миллиона 56 тысяч евро. В целом, как отмечает ассоциация, инвестиционное мошенничество по-прежнему остается одной из самых актуальных форм мошенничества. И в августе мошенники использовали поддельные сайты новостных порталов и сфабрикованные истории успеха, рекламируя инвестиционные схемы с обещаниями быстрой прибыли.
0: Про полицию.
2: Полиция задержала 13-летнего подростка, который пытался скрыться от стражи порядка на автомобиле со скоростью 187 км в час, сообщили в государственной полиции. Инцидент произошел 18 сентября в Мадане, где около 17 часов на улице Ласданес сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Audi. Водитель транспортного средства не подчинился их требованиям и попытался скрыться. Во время погони водитель агрессивно управлял автомобилем, грубо нарушал правила дорожного движения, создавал угрозу для других участников движения. Он также значительно превысил разрешенную скорость как в населенных пунктах, так и за их пределами на отдельных участках. Скорость автомобиля достигала 187 км в час. В 17 часов 20 минут автомобиль Audi остановился на улице Аугуста Саулиеша в Цесвайне недалеко от стадиона. В ходе проверки стражи порядка установили, что транспортным средством управлял мальчик 2013 года рождения, который без ведома отца взял ключи от машины, чтобы покататься. По факту произошедшего начата ведомственная проверка. Материалы дела будут рассмотрены в соответствии с требованиями нормативных актов как в отношении действий подростка, так и в отношении ответственности родителей за надзор за ребенком.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Утром местами сохранится туман, ветер северный-северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Земгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
3: Второй час. Доброе утро. Привет вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Едем дальше. Сегодня Федорины вечерки. Это 24 сентября и четверг. Праздник имеет несколько названий, которые равны в использовании. В использовании Федора замочи хвосты по причине обильных осадков и слякоти на дорогах. Федора обдера ввиду обдирания на ветру последних колосьев хлеба. Федорины вечерки по причине ежевечерних двухнедельных посиделок женщин, которые собирались с целью рубки капусты для закваски. Этот процесс проходил с весельем, при хорошем настроении, а на столах ежедневно присутствовали блюда из капусты. Необходимо подойти к полю в этот день и поклониться до земли озимому урожаю. Одной из традиций считается осенщина. Каждый житель, кто чем богат, складывает дары для священника, а его жене-матушке помогают в хозяйстве, заготовке, уборка, стирка и так далее. Пока женщины рубили капусту на вечерках, мужчины варили пенный напиток и во время обеда обязательно поминали Феодору. Ну и вот приметы. В этот день лето заканчивается на начинается осень. Вот я говорил в начале часа, по мне еще осень даже не началась, потому что впереди бабье лето. Значит, а Федором начинается, дела заканчиваются, начать новое дело – плохая примета. Если озимые хорошо и дружно поднялись, значит, урожай будет богатым. Вот такие приметы в этот праздник. Еще раз напомню, называется «Федорины вечерки». Но тут можно, знаете, любое имя подставлять, свое. Не знаю, там «Настенькины вечерки». Значит, Андрейкины вечерки, Юриса вечерки, и не знаю, какие еще есть имена, Яниса вечерки, Артура вечерки, Надежды вечерки, Кирюшкины вечерки, в конце концов. Ну, нет, скорее тут не вечерки, к вечеру я уже никакой из-за ранних подъемов ежедневных. Вот поэтому Кирюшкино утро, так назовем. Ну, это пока другой праздник, который каждое утро буднее выходит в эфир с 7 до 10 на Авторадио Латвия. Мы продолжаем. Доброе утро, здравствуйте.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. У вас очень много амбиций, однако, чтобы их реализовать и достичь целей, вам стоит научиться дипломатичности. Не стоит давить на людей, чтобы они делали то, что угодно именно вам. Тельцы, день будет благоприятным для планирования бюджета. Если вы хотите накопить денег, то постарайтесь расписать все свои расходы и определиться, на чем вы можете экономить. Близнецы, вы будете настроены на общение с разными людьми. На самом деле это очень хорошо, так как вы можете завести новые полезные знакомства. В будущем они вам очень пригодятся. Раки. Стоит позаботиться о своем здоровье. Звезды говорят, что могут воспалиться хронические заболевания, поэтому вам стоит быть начеку. Не будьте халатными. Львы. Весь день вы проведете в компании родных и близких. Порой вам не хватает общения, поэтому сегодня вы можете насладиться им сполна. Сделайте вместе что-то крутое. Девы. Вам стоит распланировать свои действия, чтобы достичь желаемой цели. Астрологи говорят, что отходить от плана вам нельзя категорически. Все должно быть четко и структурировано. Весы, весь день вы захотите посвятить творчеству. Так вы сможете отвлечься от грустных мыслей, вдохновиться и создать что-то атмосферное. Можете заняться обустройством дома и созданием уюта. Скорпионы. У вас могут возникнуть проблемы с деловыми партнерами. Они могут попытаться кинуть вас на деньги и лишить вас бизнеса. Поэтому в этом плане вам стоит быть очень осторожными. Стрельцы. Как и весы, вы можете заняться ремонтом дома, однако не привлекайте к этому своих близких, так как скандалов избежать не удастся. Все делайте сами. Козероги, в этот день вам не стоит никуда спешить, действуйте размеренно, спокойно. Звезды говорят, что в суете вы можете упустить что-то очень важное. Водолеи, прислушивайтесь к своей интуиции, она будет у вас на пике. Сегодня астрологи советуют вам слушать внутренний голос, если не знаете, как поступить в той или иной ситуации. Наконец, рыбы. Вы можете расширить социальные связи, поэтому вам стоит больше общаться, появляться среди людей и заводить новые знакомства, а также весело проводить время. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Движение — это не только для автомобилистов, но также для людей, пользующихся общественным транспортом. Наступила осень с новой силой, в соцсетях оживилось обсуждение остановок городского транспорта. Как оказалось, новые павильоны пришлись по душе не всем. Ваши навесы жалкие. Призываю все руководство выйти на тимбилдинг и постоять во время дождя на вашей остановке. Это ненормально — оставаться мокрым, когда внутри лишь 10 сантиметров сухой зоны. По какой причине тогда у остановки есть крыша? Задается вопросом неравнодушный пользователь. Если есть претензии к новым недавно установленным навесам, то на части остановок их вовсе нет. Например, сняли павильон на остановке ротационный круг Мукусалос, где народ выходит, чтобы попасть в Ригоплаза. И вот вторую осень кряду ни павильона, ни навеса. И теперь, если сильный дождь, то людям укрыться негде. Главный вопрос: кто за это в ответе? Рига Сатексме, в чьем ведении примерно 1500 остановок, говорят: мы обеспечиваем пассажирские перевозки, за устройство остановок, за уборку и их благоустройство отвечают наши коллеги из Рижской думы. Конец цитаты. Вот и мы пока на этом закончим тему, но обязательно к ней вернемся. О трафике в латвийской столице. Четверг, 24 сентября, 6 баллов на мониторе, дороги загружены на 62%, 46 заторов разной степени сложности. Самые затратные по времени — от 15 минут и более на Даугавгривас на участке Лелрыбас-Каунцева, на Густава-Земгала-Гатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали, на Латгалес перед Вишкю и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть дороги будут безопасными, а день удачным.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок — 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem, mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: последних новостей.
1: Мы часто говорим про школу, и вот еще одна новость. Министерство образования Латвии предлагает считать 10% пропущенных учебных часов порогом для профилактической оценки ситуации. Если школьник достигнет этого показателя, школе придется выяснить причины и при необходимости оказать поддержку. Согласно обобщенным министерством данным, чем больше ученик пропускает учебных часов, тем ниже его учебные достижения. В случае неоправданных пропусков оценки школьников чаще всего снижаются по математике, латышскому и социальным наукам. Аналогичная тенденция наблюдается и в результатах централизованных экзаменов, и в мониторинговых работах. И, значит, предлагается использовать порог в 10% как основание для профилактики. Это означало бы, что после достижения учеником такого объема пропусков в школе необходимо будет оценить ситуацию и при необходимости обеспечить ученику поддержку. В министерстве подчеркивают, что целью порога является раннее выявление рисков, а не автоматическое применение санкций. Количество пропусков, соответствующее 10% порогу, будет различаться в зависимости от класса. В первом классе это примерно 75 часов в год, во втором 81 час, в седьмом 112, в восьмом и девятом классах 10% соответствовали бы 119 часов. А в 10-12 126 в год. В программах профессионального образования показатель составил бы 144 часа. Отдельный подход предлагается для обязательного дошкольного образования, где пропуски будут подсчитываться не в учебных часах, а в днях. И посчитали, что 10% это примерно 19 дней, исходя из того, что учебный год в среднем состоит из 185 рабочих дней. Министерство предлагает установить 20 дней, которые в обязательном дошкольном возрасте можно будет пропускать с сентября по май без дополнительного согласования. Летний

0: Его в Латвии нет. Ну и бывают еще какие-то моменты, когда нет. Конечно, бывает, когда болеет. Вот. Но, в общем, в прошлом году я так посмотрел, если бы система работала, то он бы, конечно, уже был вызван, так сказать, на ковер. Вот. Но, на самом деле, знаю, что в американских школах тоже очень серьезные отношения к пропускам. Ну, я думаю, что, наверное, многие из вас знают это больше, чем я. И лучше, может быть, на каком-то своем опыте своих близких, своих детей и внуков. Вот. Знаю, что это серьезная тема. Вообще, я считаю, что школа – это работа для ученика. Вот мой ребенок старше, который ходит в школу, пока что этого так и не понял. Вот, знаете, иногда говорит: ой, а можно я там на велосипеде поеду? Значит, и урок уже начался, а он все еще, значит, велосипед там прикрепляет, потом ходит, проверяет, значит, стоит велосипед на месте или нет, там второй урок уже начался, а он все еще не там. Ну, в общем, какие-то отвлекающие маневры такие у него есть, вот скажу честно. Вот, я объясняю всегда, ты понимаешь, это очень важно, школа, и очень важно посещать, если ты здоров и физически это возможно, все занятия, которые есть, это очень важно. И даже, значит, дополнительные факультативные уроки по русскому языку и русской литературе, это тоже очень важно, если ты, значит, русскоязычный человек. А вот. Ну, в общем, как могу, так увещеваю. Ну и если у вас подобная ситуация, вы тоже, пожалуйста, не опускайте руки, тоже увещевайте, тоже заставляйте, пусть даже из-под палки, но надо. Надо сделать так, чтобы школа была, в общем-то, обязательным местом проведения большей части года. И так много-много лет. До выпуска из школы, соответственно. Но я считаю, что и школа, конечно, должна что-то сделать для того, чтобы детям было интересно, им хотелось туда пойти. Зачастую школа не делает для этого ничего. Вот это тоже, в общем-то, возможность задуматься, насколько это правильно. Друзья, мы продолжаем. Не прогуливайте, дорогие дети, не прогуливайте в школу, все будет хорошо.
1: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы наконец-то сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
0: Более 30 лет они показывают.

0: последних новостей.
1: В Риге продолжают развивать сеть пунктов мобильности. До конца 2029 года планируется создать еще 10 таких объектов возле ЖД-станций и крупных узлов общественного транспорта. Вчера Рижская дума поддержала реализацию проектов общей стоимостью до 26 с лишним миллионов евро. Новые пункты дополнят уже существующую сеть из 15 объектов возле станции остановочных пунктов Риги. Их планируется создать у южной стороны Рижского центрального железнодорожного вокзала, Рижского международного автовокзала, а также возле железнодорожных станций остановочных Даугмале, Депо, Агенсхалнс, Янавар, Тиманта, Югла, Турникалнс и Засулаукс. Цель – продолжить развитие мультимодальной системы общественного транспорта в Риге, усилив роль железной дороги как основы транспортной системы города, улучшив ее связь с городским общественным транспортом, пешеходной, велосипедной и микромобильной инфраструктурой. В рамках проекта планируется построить и улучшить пешеходную и велосипедную инфраструктуру, оборудовать велопарковки, места для кратковременной остановки машин, обустроить пешеходные переходы, изменить организацию движения. Также предусмотрены реконструкция и строительство освещения, ливневой канализации, других необходимых инженерных коммуникаций, благоустройство, озеленение общественных пространств. Ну и, естественно, часть денег планируется получить из Европейского фонда регионального развития и также софинансирование Рижского самоуправления имеет место быть. На интеграцию южной части Центрального железнодорожного вокзала и Рижского международного автовокзала в городскую среду предусмотрено до почти 12 миллионов евро. На развитие пунктов мобильности возле остальных 8 ЖД-станций остановочных пунктов планируется направить до почти 15 миллионов евро. Но могу сказать, что, конечно, это здорово, все красиво, все замечательно. Когда я приехал в Юрмалу, в общем-то, было, конечно, тоже неплохо, но вот именно после того, как я приехал и стал здесь жить, вот здесь начали какие-то катастрофические, в хорошем смысле этого слова, наверное, неправильно сказал, катастрофически плохое слово, шикарнейшие улучшения происходить, значит, и станцию Булдури стали ремонтировать, и Лелупы потом, значит, и другие станции, красивые, значит, здесь асфальтовые дороги, значит, начали заливать и пешеходные, и велодорожки делать. В общем, все очень-очень мне нравится. Но единственный минус, вот пишут в соцсетях, что стали вырубать деревья почему-то, хорошие, красивые хвойные деревья, значит, стали вырубать возле железнодорожного полотна, а вот в центре прям-таки Юрмалы, и это, конечно, странно, говорят, где-то вырубили шире полосу, где-то вообще не трогали, и непонятно, почему это происходит, жалко деревья. Но наверняка есть какое-то объяснение, вот, конечно, когда вырубаются деревья, это плохо, вырубили деревья также, по-моему, год назад, вот, если ехать из Юрмалы по Юрмальской трассе, развязка в сторону Бабиты, значит, с правой стороны, вырубили совсем другой уже вид, и уже как-то пустынно, некрасиво, неправильно, что ли. Ну, наверное, тоже причина какая-то была. Но я не об этом, я, конечно, о том, что действительно в Латвии развивается очень многое, и в том числе вот эти вот объекты инфраструктуры и перекрестки, значит, строят, и железнодорожные станции ремонтируют. Ну, очень-очень-очень много делают, правда. Очень красиво. Я хочу пожелать тем, кто имеет к этому отношение, чтобы вы так держали и делали действительно качественно и хорошо. Потому что, как я люблю говорить своим детям, если ты что-то делаешь, делай это от души, делай это серьезно и по-настоящему. А если на тебя пляп, то не надо тратить время, свои силы, какие-то ресурсы. Я прошу. Поэтому вот давайте, в общем-то, поддержим тоже тех людей, которые сделают что-то хорошее. И я предлагаю вам написать 22-99-49-49. Может быть, какие объекты, которые вот сделали, построили или реконструировали, вам наиболее нравятся, а какие не нравятся, наоборот, где вам окажется сделано плохо. Вот, это, по-моему, интересный такой опрос. Давайте, может быть, вот попереписываемся, пообщаемся по этому поводу, пока идет наш эфир. Все, друзья мои, а мы продолжаем. Вот такая вот достаточно простая, понятная, очень приятная, наверное, новость.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Завершилась недельная акция «Дни безопасности движения Рутпул». Мы будем приводить некоторые данные по ее итогам. А главная цель компании – день без тяжело пострадавших и погибших – достигнута. В четверг, 17 сентября, по сравнению с прошлым годом, было зарегистрировано немного больше ДТП, но меньше пострадавших, а погибших в этот день не было вовсе, сказал начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. Всего же по стране во время акционной недели с 16 по 22 сентября произошло 883 ДТП, в них пострадал 71 человек, в прошлом году 117, в том числе 10 пешеходов, 15 велосипедистов и 7 водителей электрогаджетов. К сожалению, без погибших не обошлось, за неделю в ДТП 3 фатальных случая в Лудзинском, Бауском и Сигулском краях. О других аспектах недели безопасности мы расскажем в последующих выпусках «Автомонитора». Сейчас вернемся к дорожной обстановке в латвийской столице. До 7 баллов дорос трафик к этой минуте, 62 затора, в сумме они составляют 35 километров. В центре города Лачпиша тормозит практически по всей длине, от съезда с Островного моста до улицы Валдемара, Густава Зенгелегатва перед Брибас в направлении порта, здесь можно оставить около 20 минут, перекресток Круспилс и Гранита со всех сторон в направлении моста Славу 25 минут, отметим также Даугавгривас, участок Лелорбас Каунцема и Карли Ульмани Гатвы в сторону центра, здесь заторы от 15 минут. На этом о трафике пока все, меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 24 сентября аккумуляторный ударный шуруповерт 69 евро, моющий пылесос 75 евро и гаечный ключ или набор торцевых головок 9 евро. Lidl стоит того.
4: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: время.
1: Рубрика «То время» для вас. Наступает осень, как известно, осень, время дождей. Ну а что лучше всего подходит осенью, когда еще не так холодно, но уже не сильно жарко? Конечно, значит, какой-то легкий плащик. Для защиты от непогоды во всем мире уже несколько тысяч лет используется именно плащ. В древности он представлял собой куски шкуры или меха, скрепленные на плечах и схваченные поясом. Древние римляне и греки для изготовления плащей использовали шерстяную материю. Это были прямоугольные или эллипсовидные куски ткани шириной 1,5-2 метра и длиной от 4 до 6 метров. Фиксация осуществлялась на плечах или груди с помощью специальных пряжек. Уже тогда появились разнообразные фасоны плащей. В античном мире плащ стал выполнять еще одну функцию – указывать социальный статус его носителя. Например, плащи полководцев были пурпурного цвета, высших чиновников – белого. Причем, чем богаче был его владелец, тем роскошнее делалась отделка плаща. В эпоху Средневековья в Западной Европе носили шерстяную круглую накидку клокке, в которой было отверстие для головы. В 14 веке появился гонке, представлявший собой накидку без рукавов. Позднее плащи стали шить широкими рукавами и воротником, а вот капюшон был отдельным. В то же время на Востоке плащи изготавливались из рисовой соломы. История непромокаемого плаща начинается в 1823 году. Шотландец Чарльз Макинтош изобрел непромокаемую ткань, поместив каучук между двумя слоями ткани. Плащи, которые шились из нее, хоть и были полностью непроницаемы для воды, зато на морозе теряли гибкость и ломались, а в жару плавились. Несмотря на это, до сих пор в Великобритании плащи называют маки, да и само имя Макинтоша стало нарицательным. Позднее, во второй половине 19 века, Томас Берберис создал габардин, плотную ткань, содержавшую водоотталкивающие нити. Из габардина долгое время шили армейские плащи. Во время Первой мировой войны плащи получили название тренч-котов, которое произошло от английского trench, то есть траншея, ведь большую часть армии провела во влажных и грязных окопах. В этот период на тренч-котах появилось кольца в форме буквы D для ношения карт, манжеты и эполета. Ну и в следующую мировую войну плащи были очень популярны. Достаточно вспомнить знаменитый черный тренч-кот Адольфа Гитлера, ставший неотъемлемой частью его стиля, да и моды, собственно, всего Третьего Рейха. Ну и, в общем, конечно, история плаща развивается, и ткани разные используются, и что будет дальше? Ой, это одного только Богу, но тут нужно, значит, зачеркнуть это слово и сказать одним дизайнерам, да, которых очень много во всем мире известно. Друзья мои, вот такая интересная история появления плаща.
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Страны Балтии просят у ЕС 500 миллионов евро на защиту от дронов. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: По данным финского издания «Ильталехти», министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в понедельник направили в Брюссель письмо, в котором просят Европейскую комиссию немедленно выделить 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотных аппаратов. Письмо подписали министр обороны Латвии Райвис Мелнис, министр обороны Эстонии Мартин Херим и министр обороны Литвы Робертас Каунас. Страны Балтии просят у Европейской комиссии оперативно оказать дополнительную поддержку для усиления своей обороны, поскольку угроза со стороны России в последние месяцы возросла. По данным источников «Ильталехти», председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила это письмо. Страны надеются, что Европейский Союз сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты региона от беспилотников уже в 2026 году.
3: Про президента.
2: Война России против Украины подрывает основы мирового порядка, а Организация Объединенных Наций рискует потерять свой смысл, если не начнет защищать собственные принципы. Об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, Совет Безопасности больше не соответствует реалиям 21 века. Ринкевич подчеркнул, война в Украине не просто локальный конфликт двух стран. Речь идет о постоянном попрании устава ООН, суверенитета и территориальной целостности. Россия начала эту брутальную войну, Россия может ее закончить. Она может прекратить свои атаки, она может вывести свои войска, она может покинуть суверенную территорию Украины. Латвия продолжает призывать к немедленному и полному прекращению огня. Украина заслуживает справедливого мира, заявил Ринкевич. Президент Латвии также заявил, что ООН пора переходить от бесконечных заседаний и резолюций к конкретным результатам. Для этого организации необходима реформа, в первую очередь Совбез, структура которого должна соответствовать современному миру, а не реалиям 1945 года. Даже в этом самом здании, за столом Совета Безопасности, мы слышали, как Россия распространяет откровенную ложь и выступает с угрозами в адрес Латвии и других свободных демократических стран, заявил Ринкевич. Это возвращает нас к фундаментальному вопросу. Какова роль Организации Объединенных Наций, если ее члены находятся под угрозой, а ее принципы нарушаются, ООН не может воспринимать свою значимость как должное, сказал президент. Отдельно глава государства отметил гибридные угрозы, кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства, атаки на критическую инфраструктуру с использованием дронов. По словам Ринкевича, для Латвии, как для восточной границы НАТО и Евросоюза, все это уже превратилось в повседневную реальность.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Утром местами сохранится туман. Ветер северный-северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия.
5: Третий час. Доброе утро. Здравствуйте всем. Я Кирилл Низовцев. Мы продолжаем нашу программу. И что мы делаем традиционно в начале третьего часа нашего проекта? Конечно, поздравляем всех, кто родился в этот день с днем рождения. Это первое, второе. Может быть, какой-то другой праздник у вас, не обязательно день рождения. Есть, может быть, кто-то сегодня отмечает действительно один из тех праздников, о которых я говорил в самом начале нашей программы, когда приветствовал вас. Возможно, какой-то праздник вам очень подходит. День там, по-моему, законченности дел был такой. Может быть, действительно для кого-то сегодня финал и потом небольшая пауза, передых приятный и запуск нового какого-то проекта. А почему бы и нет? В этот день свой день рождения отмечает Лариса Рубальская, знаменитая поэтесса и переводчик с японского, насколько я знаю, Лариса Алексеевна Рубальская. Долгих лет жизни. Значит, родилась в этот день советско-российская актриса Наталья Аренбасарова, Константин Черненко, знаменитый политический деятель СССР, а также американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Григорий Потемкин, знаменитый русский государственный деятель, дипломат и князь, а также английский писатель-основатель жанра готического романа Хорас Уолпол, 1717 год рождения. И, наконец, Джероламо Кардано, итальянский математик, философ, врач, изобретатель карданного вала. Кардано, 1501 год рождения. Я поздравляю вас еще раз с вашими событиями. И, в общем, пусть следующая песня будет для вас. И пусть на душе и сердце у вас все хорошо. Не болите, не хандрите. Будьте счастливы. Ну, естественно, как только можете. А вы знаете, мне один мой знакомый сказал, что счастье – это, значит, в умеренности. Вот, поэтому много себе не желайте чего-то такого несбыточного, а вот умеренности пожелайте. Пусть не будет бед, пусть будет просто нормальная, умеренная, хорошая жизнь с всплесками ярких эмоций в течение этой самой жизни. Я думаю, что это нормально. 24 сентября, четверг, Кирилл Низовцев. До конца этого часа вместе продолжаем.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Мы часто говорим про школу, и вот еще одна новость. Министерство образования Латвии предлагает считать 10% пропущенных учебных часов порогом для профилактической оценки ситуации. Если школьник достигнет этого показателя, школе придется выяснить причины и при необходимости оказать поддержку. Согласно обобщенным министерством данным, чем больше ученик пропускает учебных часов, тем ниже его учебные достижения. В случае неоправданных пропусков оценки школьников чаще всего снижаются по математике, латышскому и социальным наукам. Аналогичная тенденция наблюдается и в результатах централизованных экзаменов, и в мониторинговых работах. Значит, предлагается использовать порог в 10% как основание для профилактики. Это означало бы, что после достижения учеником такого объема пропуска в школе необходимо будет оценить ситуацию и при необходимости обеспечить ученику поддержку. В министерстве подчеркивают, что целью порога является раннее выявление рисков, а не автоматическое применение санкций. Количество пропусков, соответствующее 10% порогу, будет различаться в зависимости от класса. В первом классе это примерно 75 часов в год, во втором 81 час, в седьмом 112, в восьмом и девятом классах 10% соответствовали бы 119 часов, а в 10-12 126 в год. В программах профессионального образования показатель составил бы 144 часа. Отдельный подход предлагается для обязательного дошкольного образования, где пропуски будут подсчитываться не в учебных часах, а в днях. И посчитали, что 10% это примерно 19 дней, исходя из того, что учебный год в среднем состоит из 185 рабочих дней. Министерство предлагает установить 20 дней, которые в обязательном дошкольном возрасте можно будет пропускать с сентября по май без дополнительного согласования. Летние месяцы в этот расчет включаться не будут. Новую систему планируется отработать в начале следующего года в 7 латвийских образовательных учреждениях разного профиля. После этого предполагается уточнить соответствующие рекомендации. Но вы знаете, могу сказать, что мой ребенок вот периодически, конечно, пропускает школу, чаще всего, естественно, по уважительным причинам, так, чтобы не захотел и не пошел, такого, естественно, нет. Естественно, либо куда-то он уезжает, он занимается у меня, бальными танцами и периодически ездит на турниры в разные места, в разные страны. И, в общем, в те моменты его в Латвии нет. Ну, и бывают еще какие-то моменты, когда нет, конечно, бывает, когда болеет. Вот. Но, в общем, в прошлом году я так посмотрел, если бы система работала, то он бы, конечно, уже был вызван, так сказать, на ковер. Вот. Но, на самом деле, знаю, что в американских школах тоже очень серьезные отношения к пропускам. Ну, я думаю, что, наверное, многие из вас знают это больше, чем я, и лучше, может быть, на каком-то своем опыте своих близких, своих детей и внуков. Вот. Знаю, что это серьезная тема. Вообще, я считаю, что школа – это работа для ученика. Вот мой ребенок старший, который ходит в школу, пока что этого так и не понял. Вот, знаете, иногда говорит: ой, а можно я там на велосипеде поеду? Значит, и урок уже начался, он все еще, велосипед там прикрепляет, потом ходит, проверяет, стоит велосипед на месте или нет. Там второй урок уже начался, он все еще не там. Ну, в общем, какие-то отвлекающие маневры такие у него есть, вот скажу честно. Вот, я объясняю всегда, ты понимаешь, это очень важно, школа, и очень важно посещать, если ты здоров и физически это возможно, все занятия, которые есть, это очень важно. И даже, дополнительные факультативные уроки по русскому языку и русской литературе, это тоже очень важно, если ты, русскоязычный человек. Вот. Ну, в общем, как могу, так увещеваю. Ну, и если у вас подобная ситуация, вы тоже, пожалуйста, не опускайте руки, тоже увещевайте, тоже заставляйте, пусть даже из-под палки, но надо. Надо сделать так, чтобы школа была, в общем-то, обязательным местом проведения большей части года. И так много-много лет. До выпуска из школы, соответственно. Но я считаю, что и школа, конечно, должна что-то сделать для того, чтобы детям было интересно, им хотелось туда пойти. Зачастую школа не делает для этого ничего. Вот это тоже, в общем-то, возможность задуматься, насколько это правильно. Друзья, мы продолжаем. Не прогуливайте, дорогие дети, не прогуливайте в школу, все будет хорошо.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: На лицо ужасные, добрые внутри.
7: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что, мы все о мужчинах. Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. У вас очень много амбиций, однако, чтобы их реализовать и достичь цели, вам стоит научиться дипломатичности. Не стоит давить на людей, чтобы они делали то, что угодно именно вам. Тельцы. День будет благоприятным для планирования бюджета. Если вы хотите накопить денег, то постарайтесь расписать все свои расходы и определиться, на чем вы можете экономить. Близнецы. Вы будете настроены на общение с разными людьми. На самом деле это очень хорошо, так как вы можете завести новые полезные знакомства. В будущем они вам очень пригодятся. Раки. Стоит позаботиться о своем здоровье. Звезды говорят, что могут воспалиться хронические заболевания, поэтому вам стоит быть начеку. Не будьте халатными. Львы. Весь день вы проведете в компании родных и близких. Порой вам не хватает общения, поэтому сегодня вы можете насладиться им сполна. Сделайте вместе что-то крутое. Девы. Вам стоит распланировать свои действия, чтобы достичь желаемой цели. Астрологи говорят, что отходить от плана вам нельзя категорически. Все должно быть четко и структурировано. Весы. Весь день вы захотите посвятить творчеству. А так вы сможете отвлечься от грустных мыслей, вдохновиться и создать что-то атмосферное. Можете заняться обустройством дома и созданием уюта. Скорпионы. У вас могут возникнуть проблемы с деловыми партнерами. Они могут попытаться кинуть вас на деньги и лишить вас бизнеса. Поэтому в этом плане вам стоит быть очень осторожными. Стрельцы, как и весы, вы можете заняться ремонтом дома, однако не привлекайте к этому своих близких, так как скандалов избежать не удастся. Все делайте сами. Козероги, в этот день вам не стоит никуда спешить, действуйте размеренно, спокойно. Звезды говорят, что в суете вы можете упустить что-то очень важное. Водолеи, прислушивайтесь к своей интуиции, она будет у вас на пике. Сегодня астрологи советуют вам слушать внутренний голос, если не знаете, как поступить в той или иной ситуации. И, наконец, рыбы. Вы можете расширить социальные связи, поэтому вам стоит больше общаться, появляться среди людей и заводить новые знакомства. А также

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.

0: из последних новостей.
1: В Риге продолжают развивать сеть пунктов мобильности. До конца 2029 года планируется создать еще 10 таких объектов возле ЖД-станций и крупных узлов общественного транспорта. Вчера Рижская дума поддержала реализацию проектов общей стоимостью до 26 с лишним миллионов евро. Новые пункты дополнят уже существующую сеть из 15 объектов возле станции и остановочных пунктов Риги. Их планируется создать у южной стороны Рижского центрального железнодорожного вокзала, Рижского международного автовокзала, а также возле железнодорожных станций и остановок Даугмале, Депо, Агенсхалнс, Янавар, Тиманта, Югла, Торникаунс и Засулаукс. Цель – продолжить развитие мультимодальной системы общественного транспорта в Риге, усилив роль железной дороги как основы транспортной системы города, улучшив ее связь с городским общественным транспортом, пешеходной, велосипедной и микромобильной инфраструктурой. В рамках проекта планируется построить и улучшить пешеходную и велосипедную инфраструктуру, оборудовать велопарковки, места для кратковременной остановки машин, обустроить пешеходные переходы, изменить организацию движения. Также предусмотрены реконструкция и строительство освещения, ливневой канализации, других необходимых инженерных коммуникаций, благоустройство, озеленение общественных пространств. Ну и, естественно, часть денег планируется получить из Европейского фонда регионального развития и также софинансирование Рижского самоуправления имеет место быть. На интеграцию южной части Центрального железнодорожного вокзала и Рижского международного автовокзала в городскую среду предусмотрено до почти 12 миллионов евро. На развитие пунктов мобильности возле остальных 8 ЖД-станций остановочных пунктов планируется направить до почти 15 миллионов евро. Но могу сказать, что, конечно, это здорово, все красиво, все замечательно. Когда я приехал в Юрмалу, в общем-то, было, конечно, тоже неплохо, но вот именно после того, как я приехал, стал здесь жить, вот здесь начали какие-то катастрофические, в хорошем смысле этого слова, наверное, неправильно сказал, катастрофически плохое слово, шикарнейшие улучшения происходить, значит, и станцию Булдури стали ремонтировать, и Лелупы потом, значит, и другие станции, и красивые, значит, здесь асфальтовые дороги, значит, начали заливать и пешеходные, и велодорожки делать. В общем, все очень-очень мне нравится. Но единственный минус, вот пишут в соцсетях, что стали вырубать деревья почему-то, хорошие, красивые хвойные деревья, значит, стали вырубать возле железнодорожного полотна, а вот в центре прям-таки Юрмалы, и это, конечно, странно, говорят, где-то вырубили шире полосу, где-то вообще не трогали, и непонятно, почему это происходит, жалко деревья. Но наверняка есть какое-то объяснение, вот, конечно, когда вырубаются деревья, это плохо, вырубили деревья также, по-моему, год назад, вот, если ехать из Юрмалы по Юрмальской трассе, развязка в сторону Бабиты, значит, вот с правой стороны, вырубили совсем другой уже вид, и уже как-то пустынно, некрасиво, неправильно, что ли. Ну, наверное, тоже причина какая-то была. Но я не об этом, я, конечно, о том, что действительно в Латвии развивается очень многое, и в том числе вот эти вот объекты инфраструктуры и перекрестки, значит, строят, и железнодорожные станции ремонтируют. Ну, очень-очень-очень много делают, правда. Очень красиво. Я хочу пожелать тем, кто имеет к этому отношение, чтобы вы так держали и делали действительно качественно и хорошо. Потому что, как я люблю говорить своим детям, если ты что-то делаешь, делай это от души, делай это серьезно и по-настоящему. А если на тебя пляп, то не надо тратить время, свои силы, какие-то ресурсы. Я прошу. Поэтому вот давайте, в общем-то, поддержим тоже тех людей, которые делают что-то хорошее. И я предлагаю вам написать 22-99-49-49. Может быть, какие объекты, которые вот сделали, построили или реконструировали, вам наиболее нравятся, а какие не нравятся, наоборот, где вам окажется сделано плохо. Вот, это, по-моему, интересный такой опрос. Давайте, может быть, вот попереписываемся, пообщаемся по этому поводу, пока идет наш эфир. Все, друзья мои, а мы продолжаем. Вот такая вот достаточно простая, понятная и очень приятная, наверное, новость.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Утренний час пик в латвийской столице завершился на 7 баллах перед 9 часами. К этой минуте трафик потерял более 40%, находится на уровне четверки. Остаются некоторые затруднения, но нигде они не превышают 10 минут, поэтому сразу перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. После того, как в понедельник-вторник было зафиксировано 92 и 102 ДТП по Риге и столичному региону, соответственно, немного удивила среда. 72 аварии. В них пострадали 4 человека, в том числе 2 пешехода. К осени и, как следствие, сокращению светлого времени суток возвращается и тема светоотражающих элементов на одежде. Они необходимы и не стоит своей безопасностью пренебрегать. При этом с водителей тоже никто не снимает ответственности. Нужно быть внимательнее, особенно перед пешеходными переходами. Продолжим. Патрульные составили 81 протокол и не задержали, причем уже второй день подряд, ни одного под хмельком или под кайфом. С одной стороны, это хорошо, а с другой, наверное, плохо ловить. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем, кто с нами, удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Осторожно! Горит!
4: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
8: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: 29 января. Шуми-арена.

0: Вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня в четверг, 24 сентября, а в ближайшие выходные, в частности в субботу, 26-го, уже послезавтра, в Салдусском крае, в парке Лутриню, пройдет «Микофест». Это фестиваль, который предложит посмотреть на грибы не только, как и на еду. Гостей ждут около 30 мероприятий, выставки, лекции, мастер-классы, детские активности, а также грибы, которые можно будет услышать, почувствовать и увидеть под ультрафиолетовым светом. Все это в парке Лутриню с 10 до 16. Но я думаю, что любителям грибов наверняка это будет особо интересно, а может быть наоборот, неинтересно. А тем, кто вот не знает, что это такое грибы и как, значит, их можно использовать по назначению и не очень, возможно, это будет любопытно. Но я бы с удовольствием посетил, но все-таки, вы знаете, в субботу отсыпаюсь. Вот если бы воскресенье, а если бы. Ну, на самом деле, жизнь одна, поэтому надо посещать, если хочется. Вот, если не хочется, то не надо. Такая простая, в общем-то, житейская мудрость. Я Кирилл Низов, говорю всем спасибо. Последние 3 часа в студии микрофон для вас работал именно я. Завтра услышимся вновь. Завтра уже будет пятница, финальный эфир на этой неделе. Прекрасного дня, шикарного вечера. И до встречи в эфире завтра, друзья. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартиш Казакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо.
3: Проводителей.
1: В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: «Чай вдвоем». Группа, песни которой в 90-х и нулевых звучали повсюду. Стас Костюшкин и Денис Клявер выпускали хиты, собирали награды и покоряли сердца поклонниц. Но в 2012 году дуэт распался. Возвращение ждали больше 10 лет, и оно, наконец, состоялось. Стас и Денис вновь объединились, чтобы продолжить историю группы и записывать новую музыку. В начале сентября состоялась премьера их новой песни «Солнце и сердце». Романтика, тепло и тот самый узнаваемый контраст голосов, по которому поклонники сразу вспомнят любимый дуэт. Встречайте! «Чай вдвоем. Солнце и сердце».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: В театре Чехова будет...
6: Тише!
5: Что такое?
6: По-русски об искусстве нельзя.
5: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
6: Что еще ты мне не скажешь?
5: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
6: Один за всех.
5: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
6: Цитаты и стихи можно?
7: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове и скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
6: Понравилось?
5: Поэт.
6: Где встретимся?
5: Встретимся в Чехове.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Иногда статистика бывает даже любопытной. Например, вот такой показатель. Сколько литров топлива можно купить на среднюю зарплату в конкретной стране или регионе? Считается просто. Делим среднемесячный доход на среднюю цену литра бензина и получаем реальную топливную покупательскую способность. Результаты тут, как всегда, неравномерные. В экономически сильных регионах больше 2000 литров в месяц. А где доходы ниже, а цены выше, до 1000 не дотягивают. В среднем по некоторым европейским странам это значение колеблется от 1000 до 1500 литров. Цифры условны, но вывод понятен. Стоимость топлива – это не только про цену на колонке, это про то, сколько в реальности ты можешь себе позволить ездить. Не секрет, что для автолюбителей вопрос выбора запчастей может стать настоящей головной болью. Оригинальные или аналоги? Как выбрать качественную деталь, чтобы она служила долго и не привела к поломке? Если выбирать по принципу «дешевле не значит хуже», то рискуете попасть на серьезные проблемы. Возьмем, к примеру, тормозные колодки. Многие владельцы автомобилей выбирают дешевые аналоги и через некоторое время начинают жаловаться на скрип или ухудшение эффективности торможения. В этом случае действительно можно сэкономить, но не забывайте, что тормоза – это одна из самых важных систем безопасности автомобиля. Лучше вложиться в качественные запчасти от проверенных производителей. И вот тут появляется важный момент – установка. Если вы решили заменить колодки или другие детали сами, то, конечно, стоит внимательно изучить инструкцию. При этом важно помнить, что неправильно установленные детали могут привести к повреждениям других систем машины, что приведет к дополнительным расходам. Многие водители не задумываются о том, что масло в двигателе – это не просто жидкость для смазки. Масло выполняет важную роль в защите двигателя, а также его охлаждении. Но вот есть такая особенность. В зависимости от времени года масло должно быть разным. Если же в вашем автомобиле используется более вязкое масло, то при минусовых температурах оно будет хуже прокачиваться через систему и создавать дополнительные нагрузки на стартер и другие элементы. Но не стоит забывать, что как только температура поднимется, вязкость масла также должна быть выше для оптимальной работы двигателя. Отсюда и совет. Меняйте масло в зависимости от сезона и климата. В более теплых регионах масло может быть гуще, ну а в холодных всегда ориентируйтесь на маркировку W, которая указывает на зиму. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
2: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
7: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15:00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смоленинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15:00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билешу-сервис ОВ.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Boris Brejcha, Latvia, 23. Oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas.

0: Никуда-никуда нельзя укрыться нам.
1: Но откладывать жизнь никак нельзя.
0: Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда-никуда.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про транспорт.
1: Две трети водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошинекс. Он пояснил, что нехватка водителей автобусов является критической проблемой для региональных перевозок, поскольку уровень оплаты труда, предусмотренный договорами, не соответствует ситуации на рынке труда. В результате отрасль теряет опытных сотрудников и не может привлечь новых водителей. Более того, две трети водителей – люди предпенсионного или пенсионного возраста. Это уже сказывается на возможности полноценного выполнения запланированных рейсов, подчеркнул Ошинекс. Он добавил, что сектор пассажирских перевозок Латвии может столкнуться с ситуацией, когда его экономическая жизнеспособность окажется под угрозой.
3: Про рекомендации.
1: Сегодня, 24 сентября, жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с профессиональными юристами по вопросам семейного, трудового и других отраслей права. Консультации будут доступны с 16 до 20 часов по телефону поддержки пострадавших от преступлений 116-006. Юристы помогут разобраться в вопросах семейного и наследственного права, защиты от насилия, трудовых отношений, исполнения обязательств, взыскания убытков и неплатежей. Платежеспособности. Также можно будет получить консультацию о правах потерпевших в уголовном процессе. Перед звонком рекомендуется заранее сформулировать свой вопрос. При этом важно учитывать, что во время телефонных консультаций юристы не рассматривают документы и не помогают с их заполнением.
2: Про авиацию.
1: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic приняла решение прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-27 годов. Решение принято после всесторонней оценки нескольких факторов, в том числе с учетом нынешней ситуации в регионе, а также возможных операционных ограничений, которые могут повлиять на обычно используемые маршруты полета в Дубай и из него. Пассажирам, уже забронировавшим рейсы в Дубай или из него, будут предложены альтернативные варианты поездки: изменить бронирование на другое направление Air Baltic, получить возврат денег или воспользоваться стыковочным рейсом в Дубай в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда в доме выбивает пробки или автомат, это не просто неудобство, а знак, что электрическая система просит вашего внимания. Чаще всего такие сбои случаются в периоды повышенной нагрузки зимой, когда работают обогреватели, или летом, когда включены кондиционеры и множество бытовых приборов. В этот момент срабатывает автоматическая защита. Автомат отключают цепь, чтобы уберечь проводку от перегрева и короткого замыкания. Иногда причина проще, чем кажется. Например, если во время закипания чайника на него попадает вода, корпус или нагревательный элемент может дать утечку тока. Для автомата это выглядит как короткое замыкание, и он мгновенно срабатывает, разрывая линию. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло, но для электрики это стресс. Скачок тока идет по всей ветке, а проводка теряет часть запаса надежности. Если такие отключения повторяются, со временем контакт в розетке ослабевает и риск перегрева возрастает. Поэтому важно проверять состояние чайников, удлинителей и розеток, особенно если техника часто используется на одной линии. Если вы столкнулись с тем, что выбивает пробки старого образца, не стоит возвращать старую систему жучками, потому что это опасно, особенно при современной технике. Перед проверкой нужно отключить все из розеток, выключить свет, обесточить главный автомат и только потом искать причину. Слушайте программу «Дело мастера», и пусть дома все работает как надо.
0: «Дело мастера».
2: Реклама.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgo tiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.

0: Интересный факт. Бензин.
1: В 20-х годах бензин можно было купить в аптеках. Его использовали для выведения пятен с одежды и очистки инструментов. Тогда он не был популярным топливом, и аптекари продавали его в небольших бутылочках. Позже, с ростом автомобилизации, бензин перекочевал на заправки.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная и дождливая погода. Ветер северный и северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный и северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсу Сервис. Звук живой.

Твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой и о том, как питомец выражает свои желания. Почему иногда кажется, что собака умело добивается своего у человека, и какие сигналы она для этого использует? Одним из самых узнаваемых способов привлечь внимание является выразительный взгляд. Собака может смотреть на человека так, что этот взгляд кажется особенно проникновенным. В такие моменты хозяину сложно остаться равнодушным, и он чаще откликается на просьбу питомца. Если одного взгляда недостаточно, собака может глубоко вздохнуть или издать тихий звук, который привлекает внимание. Это отражение ее эмоционального состояния, и человек часто реагирует, даже не осознавая почему. Когда нужно усилить эффект, собака может протянуть лапу, слегка коснуться человека или подойти вплотную. Иногда она садится у двери, берет поводок или просто показывает готовность к прогулке. Такие сигналы понятны без слов. Еще один знакомый прием – появление рядом с кухней или столом. Даже сытая собака может внимательно наблюдать за процессом еды, вызывая улыбку и желание поделиться угощением. Если внимания по-прежнему мало, собака может буквально оказаться в центре происходящего. Она ложится рядом, кладет лапу на колени или выбирает место прямо на книге, в пульте или клавиатуре. Это способ напомнить о своем присутствии. Собаки также прекрасно различают слова, связанные с приятными событиями. Они быстро откликаются на приглашение к прогулке или игре и могут не реагировать на слова, которые не вызывают у них интереса. Такое поведение не является обманом. Это результат наблюдательности и умения подстраиваться под реакции человека. Собака просто использует те способы общения, которые уже однажды сработали. И пока мы учимся замечать эти сигналы, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
3: Я пью до дна за тех, кто...
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про исследования.
2: Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме, 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме, 13%.
3: Про топливо.
2: Компенсационные механизмы для смягчения резкого роста цен на топливо являются краткосрочным решением, а в долгосрочной перспективе необходимо снижать зависимость страны от ископаемых ресурсов, заявил президент Банка Латвии Мартиш Казакс. Он пояснил, что цены на энергоресурсы в мире будут очень нестабильными, и лучшим решением является снижение уязвимости Латвии. Конечно, можно ввести определенные компенсационные механизмы, чтобы сгладить эти пики, очень резкие скачки, и не допустить, чтобы они переросли в более широкую инфляцию, сказал Казакс, подчеркнув, что такие меры могут быть лишь краткосрочными решениями. Президент Банка Латвии пояснил, что основное решение заключается в снижении зависимости Латвии, использовании внутренних энергоресурсов и возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра, а также в комбинировании различных источников в энергетическом балансе Латвии. Устойчивым будет решение, которое обеспечит меньшую уязвимость, подчеркнул Казакс. Как уже сообщалось, правительство Латвии рассматривает решения, которые позволили бы снизить цены как на бензин, так и на дизельное топливо.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: «Чай вдвоем». Группа, песни которой в 90-х и нулевых звучали повсюду. Стас Костюшкин и Денис Клявер выпускали хиты, собирали награды и покоряли сердца поклонниц. Но в 2012 году дуэт распался. Возвращение ждали больше 10 лет, и оно, наконец, состоялось. Стас и Денис вновь объединились, чтобы продолжить историю группы и записывать новую музыку. В начале сентября состоялась премьера их новой песни «Солнце и сердце». Романтика, тепло и тот самый узнаваемый контраст голосов, по которому поклонники сразу вспомнят любимый дуэт. Встречайте! «Чай вдвоем. Солнце и сердце».

0: Реклама.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Налицо ужасные, добрые внутри.
3: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
4: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит скриптонит
5: в рамках

0: Авторадио.
1: Как странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
2: Слова, слова, опять слова, одни слова.
1: Не знаю, как сказать тебе.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Иногда статистика бывает даже любопытной. Например, вот такой показатель. Сколько литров топлива можно купить на среднюю зарплату в конкретной стране или регионе? Считается просто. Делим среднемесячный доход на среднюю цену литра бензина и получаем реальную топливную покупательскую способность. Результаты тут, как всегда, неравномерные. В экономически сильных регионах больше 2000 литров в месяц. А где доходы ниже, а цены выше, до 1000 не дотягивают. В среднем по некоторым европейским странам это значение колеблется от 1000 до 1500 литров. Цифры условны, но вывод понятен. Стоимость топлива – это не только про цену на колонке, это про то, сколько в реальности ты можешь себе позволить ездить. Не секрет, что для автолюбителей вопрос выбора запчастей может стать настоящей головной болью. Оригинальные или аналоги? Как выбрать качественную деталь, чтобы она служила долго и не привела к поломке? Если выбирать по принципу «дешевле не значит хуже», то рискуете попасть на серьезные проблемы. Возьмем, к примеру, тормозные колодки. Многие владельцы автомобилей выбирают дешевые аналоги и через некоторое время начинают жаловаться на скрип или ухудшение эффективности торможения. В этом случае действительно можно сэкономить, но не забывайте, что тормоза – это одна из самых важных систем безопасности автомобиля. Лучше вложиться в качественные запчасти от проверенных производителей. И вот тут появляется важный момент – установка. Если вы решили заменить колодки или другие детали сами, то, конечно, стоит внимательно изучить инструкцию. При этом важно помнить, что неправильно установленные детали могут привести к повреждениям других систем машины, что приведет к дополнительным расходам. Многие водители не задумываются о том, что масло в двигателе – это не просто жидкость для смазки. Масло выполняет важную роль в защите двигателя, а также его охлаждении. Но вот есть такая особенность. В зависимости от времени года масло должно быть разным. Если же в вашем автомобиле используется более вязкое масло, то при минусовых температурах оно будет хуже прокачиваться через систему и создавать дополнительные нагрузки на стартер и другие элементы. Но не стоит забывать, что как только температура поднимется, вязкость масла также должна быть выше для оптимальной работы двигателя. Отсюда и совет. Меняйте масло в зависимости от сезона и климата. В более теплых регионах масло может быть гуще, ну а в холодных всегда ориентируйтесь на маркировку W, которая указывает на зиму. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
2: Реклама. Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: Бостон.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про экономику.
1: Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы роста валового внутреннего продукта Латвии и Эстонии, а прогноз экономического роста Литвы оставил без изменений. Согласно последним прогнозам, ВВП Латвии в этом году вырастет на 2,4%, а не на 2%, как прогнозировалось в июне. По сравнению с июньскими прогнозами, улучшились и прогнозы относительно развития экономики Эстонии. Если ранее прогнозировалось, что рост ее экономики в этом году составит 2,1%, то теперь этот показатель вырос до 2,4%. Тем временем для экономики Литвы, как и в июне, прогнозируется рост в 3%. Европейский банк реконструкции и развития отмечает, что экономический рост Латвии ускорился с 2,1% в прошлом году до 2,8% за первые 6 месяцев этого года благодаря росту инвестиций. Однако рост импорта был более быстрым, чем рост экспорта. Банк прогнозирует, что ВВП Латвии в следующем году увеличится на 2,1%, а не на 2,3%, как прогнозировалось ранее. Прогнозы экономического роста для Литвы и Эстонии на 2027 год банк оставил без изменений – 2,2% и 2,3% соответственно.
2: Про водителей.
1: В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения «Карлсберг». В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения более чем на 10 км в час, 18% водителей делают это часто, а 5% регулярно. Данные опроса свидетельствуют, что чаще всего скорость превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. Руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс отмечает, что превышение скорости – это не проблема отдельных безрассудных водителей. Водителю может казаться, что 10 км в час ничего существенно не изменит. Однако именно этот резерв может стать решающим в момент, когда на дороге появится ребенок, впереди идущий автомобиль резко затормозит или ошибется другой участник дорожного движения, подчеркнул Ванкс. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. Однако пока нормы не изменены.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: «Красная остановка».
1: Когда день подходит к концу, вот вам еще одна вкусная остановка. Сегодня на обед или ужин будет мясная солянка с картофелем. История этого супа уходит глубоко в русскую кухню, и считается, что в своем современном виде он появился в трактирах города только в XIX веке, хотя корни блюда можно найти и в более ранних веках. Одни исследователи утверждают, что название «солянка» связано с солеными ингредиентами супа, другие уверены, что изначально блюдо называлось «селянка», что означало «сельское кушанье», и готовилось из того, что было под рукой. Но главное, чтобы суп получился ароматным. Для приготовления возьмите кусочки мяса. Можно смешать говядину, свинину и копчености, чтобы получить богатый вкус. Очистите картофель и нарежьте его средними кубиками. Обжарьте на растительном масле репчатый лук до легкой золотистой корочки. Добавьте мясо и обжарьте вместе до того, как появится аппетитная коричневая корочка. Затем залейте водой или бульоном. Добавьте картофель, соленые огурцы, маслины и приправы. Немного лимонного сока, каперсы или укроп по вкусу. Когда картофель станет мягким и мясо полностью готово, суп приобретет свою характерную густоту и насыщенный вкус. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Более 30 лет они покрывают.

0: планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис ЛВ.
1: На лицо ужасные, добрые внутри.
2: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Интересный факт. Прицепы для собак.
1: В 30-е годы в Америке выпускали специальные прицепы для перевозки собак, которые крепились к задней части автомобиля. Внутри была вентиляция, коврики и даже миски для воды. Это было популярно среди охотников и путешественников.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. На востоке страны ожидается облачная дождливая погода. Ветер северный, северо-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от плюс 11 градусов на границе с Россией до 17 градусов тепла местами в Курзаме и Замгале. В Риге переменная облачность без существенных осадков, слабый до умеренного, северный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
6: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
7: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: В кинематографе иногда появляются истории, которые особенно точно передают ощущение холода и опасности, и одна из них — фильм «Точка замерзания». Фильм «Точка замерзания» показывает, как группа людей после авиакатастрофы оказывается отрезана от цивилизации посреди суровой зимней глуши. Остаться в живых удается далеко не всем, но те, кто выжил, вынуждены объединиться, чтобы бороться с холодом, голодом и непростой природой. Вскоре группа начинает подозревать, что опасность исходит не только от морозов и метели. Напряжение растет, когда выясняется, что среди выживших кто-то может быть не тем, кем кажется. В этих экстремальных условиях каждый шорох, каждое слово, каждый шаг — это повод для сомнений. Ситуация, которая должна сплотить людей, оборачивается испытанием доверия и страха. По мере развития сюжета «Точка замерзания» показывает, как меняются отношения между героями. Кто-то берет на себя роль лидера, кто-то стремится выжить любой ценой, кто-то теряет надежду. Вы побываете вместе с ними в постоянной борьбе за жизнь, увидите, как мороз, изоляция и неизвестность обнажают слабости и страхи. Это не просто история о выживании. Это проверка, насколько далеко человек готов зайти, чтобы спасти себя и других. Фильм «Точка замерзания» заставляет задуматься о доверии, о настоящем характере людей, когда все привычные ориентиры исчезают. Если вы настроены на напряженный сюжет, фильм «Точка замерзания» может стать тем, что удержит ваше внимание до финальных титров. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis, Rīgas mēsnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas mēsnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про транспорт.
1: 2/3 водителей региональных автобусов находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, сообщил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозок Иво Ошинекс. Он пояснил, что нехватка водителей автобусов является критической проблемой для региональных перевозок, поскольку уровень оплаты труда, предусмотренный договорами, не соответствует ситуации на рынке труда. В результате отрасль теряет опытных сотрудников и не может привлечь новых водителей. Более того, 2/3 водителей – люди предпенсионного или пенсионного возраста. Это уже сказывается на возможности полноценного выполнения запланированных рейсов, подчеркнул Ошинекс. Он добавил, что сектор пассажирских перевозок Латвии может столкнуться с ситуацией, когда его экономическая жизнеспособность окажется под угрозой.
3: Про рекомендации.
1: Сегодня, 24 сентября, жители Латвии смогут бесплатно проконсультироваться с профессиональными юристами по вопросам семейного, трудового и других отраслей права. Консультации будут доступны с 16 до 20 часов по телефону поддержки пострадавших от преступлений 116-006. Юристы помогут разобраться в вопросах семейного и наследственного права, защиты от насилия, трудовых отношений, исполнения обязательств, взыскания убытков и неплатежей. Жизнеспособности. Также можно будет получить консультацию о правах потерпевших в уголовном процессе. Перед звонком рекомендуется заранее сформулировать свой вопрос. При этом важно учитывать, что во время телефонных консультаций юристы не рассматривают документы и не помогают с их заполнением.
2: Про авиацию.
1: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic приняла решение прекратить прямые рейсы между Ригой и Дубаем в зимнем сезоне 2026-27 годов. Решение принято после всесторонней оценки нескольких факторов, в том числе с учетом нынешней ситуации в регионе, а также возможных операционных ограничений, которые могут повлиять на обычно используемые маршруты полета в Дубай и из него. Пассажирам, уже забронировавшим рейсы в Дубай или из него, будут предложены альтернативные варианты поездки: изменить бронирование на другое направление Air Baltic, получить возврат денег или воспользоваться стыковочным рейсом в Дубай в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Напомним, сегодня 24 сентября отмечается День караванщика, а также Всемирный день моря. Нас, живущих на берегу Рижского залива, это тоже касается. Это наш праздник, чем себя и поздравим. Разнообразная и музыкально интересная обещает быть программа по заявкам только для вас. Наши слушатели уже постарались, прислали самые разные, но по-своему прекрасные поздравления. А начнем мы с объявления, на которое пока никто не отозвался. Напомню, Игорь с кухни нашел документы, в том числе ID-карту и инвалидное удостоверение на имя Владимира Потемкина. Если знаете этого человека или вы сами нас слышите, Владимир, свяжитесь с Авторадио по номеру 2299 4949 49 через WhatsApp. А Игорю респект за заботу и музыкальный подарок в придачу.

Ни дня без авторадио решили девчонки из компании «Сиа Бенелюкс» Елгова. Добрый день, Владимир и авторадио. Наш прекрасный коллектив решил, что для хорошего настроения каждый день мы будем поздравлять коллегу. Сегодня это Светлана Сухаревская. Света – прекрасный профессионал, отзывчивый человек и надежная, всегда готовая поддержать коллега. С ней комфортно и приятно работать, а песня для нее пусть будет «Деспасито». У вас, барышни, действительно сложился отличный швейно-музыкальный коллектив, и если песни авторадио поднимают настроение, значит, дело свое мы знаем туго и продолжаем заряжать энергией и позитивом и ваш прекрасный коллектив, и всех, кто сейчас с нами.

0: Сито.
1: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: А на лицо ужасные добрые внутри.
3: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
1: 29 января. Шуми-арена.

В эфире программ по заявкам только для вас нам пишет Шошана. А вот по какому приятному поводу. Сегодня хочу поздравить с днем рождения чудесную женщину Валечку Жиркову. Валюша, пусть улыбка морщинки скрывает, глаз сияет и сердце горит. Неудачи тебя не печалят и забудутся в следующий миг. Руки нежными пусть остаются, теплоту и заботу даря. Дети рядом пусть больше смеются, обнимая так крепко тебя. Столько прожито, а толь еще будет. Береги свою душу, молясь. Чудеса в нашем мире повсюду, в этот день ты родилась. Ну что ж, поэтичное поздравление с днем рождения. Вам, Валентина, наилучшие пожелания, в том числе и от нас. А песня с намеком на то, чтобы под нее потанцевать. С праздником, и мы слушаем «Кабриолет» в поздравительной передаче «Только для вас».

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Реклама.
2: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 миллилитров 7,49. Сыровяленая ветчина хамон сирано 240 грамм 4,49. И сливочный йогурт 135 грамм 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл. Стоит того.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

программ по заявкам только для вас прилетело послание от Светланы. Она пишет: «Добрый день, любимое радио. От всего сердца поздравляем Любовь Игнатову с замечательным 66-летием. Желаем крепкого здоровья, душевного тепла и радости. Пусть каждый новый день приносит только приятные сюрпризы, а близкие люди радуют своей заботой и вниманием». Это от сына Евгения, от Светланы и Татьяны. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню про день рождения. Про день рождения действительно много хороших песен. Одна из них прозвучит от Гриши Петрова. Мы присоединяемся к пожеланиям и поздравляем вас, Любовь, с праздником. Пусть исполняются мечты и сбываются желания.

0: Реклама.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

Судя по всему, нас сегодня ждет шикарный финал программы по заявкам только для вас. Всем привет! Любимое авторадио, поздравьте нас с юбилеем. 10 лет со дня свадьбы. Благодарю мужа Владимира за все и люблю его. Всем слушателям авторадио желаю хорошего настроения. Это с семейным юбилеем поздравила свою сильную половину Оксана. Мы, в свою очередь, желаем вам отмечать вместе с нами не только юбилей, но и другие семейные события. А сейчас, так сказать, для полного счастья, с пожеланием любви и согласия, принимайте, Владимир и Оксана, от нас музыкальный подарок. Ирину Аллегрову с песней «Муж, с которым ты живешь». И на этом всем слушателям до завтра, когда на том же месте в тот же час в эфире вновь будет передача «Муж, с которым ты живешь».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про помощь.
1: Депутаты Сейма в четверг, 24 сентября, в окончательном чтении приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Поправки предусматривают увеличение коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия в отопительном сезоне 2026-2027 годов. Будет увеличена поддержка домохозяйствам с низкими доходами. Коэффициенты, по которым рассчитываются жилищные пособия, будут повышены с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста стоимости теплоснабжения в отдельных населенных пунктах в предстоящем отопительном сезоне. Ожидается, что число получателей жилищного пособия в среднем за месяц увеличится более чем на 2000 человек, до 37 600 получателей пособия. Средний же размер пособия на одного человека вырастет со 149 до 174 евро в месяц. Общее влияние изменений на госбюджет оценивается в 8 миллионов 700 тысяч евро. Из них более 8 миллионов евро предусмотрено на увеличение пособия, а около 600 тысяч евро на доплаты сотрудникам муниципальных социальных служб за дополнительную рабочую нагрузку.
2: Про исследования.
1: Желание латвийцев уехать за рубеж немного остыло. Если год назад переехать в ближайшее время собирался каждый пятый или 20%, то сейчас уже 17%, свидетельствует опрос, проведенный Норстат Латвия. Уезжать по-прежнему хотят самые активные слои населения. Как и год назад, переехать в ближайшие 3 года собираются 24% молодых людей от 18 до 29 лет и 30% тех, кому от 30 до 39. После 40 лет желание уехать резко падает. О переезде чаще задумываются люди с более низким уровнем образования. Среди обладателей основного образования уехать в ближайшие 3 года хотят 35%. Среди тех, у кого среднее образование – 23%. А вот среди латвийцев с высшим образованием переезжать планируют лишь 15%. Русскоязычные семьи настроены на переезд активнее. В семьях, где говорят по-русски, переехать в ближайшие 3 года планируют 20% опрошенных, тогда как в латышскоязычных семьях лишь 14%. Самый мобильный регион – Курзаме, 19% респондентов. Меньше всего о переезде задумываются в Видзаме, 13%.
2: Про погоду.
1: В пятницу, 25 сентября, в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: «Чай вдвоем». Группа, песни которой в 90-х и нулевых звучали повсюду. Стас Костюшкин и Денис Клявер выпускали хиты, собирали награды и покоряли сердца поклонниц. Но в 2012 году дуэт распался. Возвращение ждали больше 10 лет, и оно, наконец, состоялось. Стас и Денис вновь объединились, чтобы продолжить историю группы и записывать новую музыку. В начале сентября состоялась премьера их новой песни «Солнце и сердце». Романтика, тепло и тот самый узнаваемый контраст голосов, по которому поклонники сразу вспомнят любимый дуэт. Встречайте! «Чай вдвоем. Солнце и сердце».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 килограмм 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 килограмм 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Иногда статистика бывает даже любопытной. Например, вот такой показатель. Сколько литров топлива можно купить на среднюю зарплату в конкретной стране или регионе? Считается просто. Делим среднемесячный доход на среднюю цену литра бензина и получаем реальную топливную покупательскую способность. Результаты тут, как всегда, неравномерные. В экономически сильных регионах больше 2000 литров в месяц. А где доходы ниже, а цены выше, до 1000 не дотягивают. В среднем по некоторым европейским странам это значение колеблется от 1000 до 1500 литров. Цифры условны, но вывод понятен. Стоимость топлива – это не только про цену на колонке, это про то, сколько в реальности ты можешь себе позволить ездить. Не секрет, что для автолюбителей вопрос выбора запчастей может стать настоящей головной болью. Оригинальные или аналоги? Как выбрать качественную деталь, чтобы она служила долго и не привела к поломке? Если выбирать по принципу «дешевле не значит хуже», то рискуете попасть на серьезные проблемы. Возьмем, к примеру, тормозные колодки. Многие владельцы автомобилей выбирают дешевые аналоги и через некоторое время начинают жаловаться на скрип или ухудшение эффективности торможения. В этом случае действительно можно сэкономить, но не забывайте, что тормоза – это одна из самых важных систем безопасности автомобиля. Лучше вложиться в качественные запчасти от проверенных производителей. И вот тут появляется важный момент – установка. Если вы решили заменить колодки или другие детали сами, то, конечно, стоит внимательно изучить инструкцию. При этом важно помнить, что неправильно установленные детали могут привести к повреждениям других систем машины, что приведет к дополнительным расходам. Многие водители не задумываются о том, что масло в двигателе – это не просто жидкость для смазки. Масло выполняет важную роль в защите двигателя,

0: а также его охлаждение. Но вот есть такая особенность. В зависимости от времени года масло должно быть разным. Если же в вашем автомобиле используется более вязкое масло, то при минусовых температурах оно будет хуже прокачиваться через систему и создавать дополнительные нагрузки на стартер и другие элементы. Но не стоит забывать, что как только температура поднимется, вязкость масла также должна быть выше для оптимальной работы двигателя. Отсюда и совет. Меняйте масло в зависимости от сезона и климата. В более теплых регионах масло может быть гуще, ну а в холодных всегда ориентируйтесь на маркировку W, которая указывает на зиму.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
1: Реклама. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы наконец-то сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о тонкостях общения с собакой и о том, как питомец выражает свои желания. Почему иногда кажется, что собака умело добивается своего у человека? И какие сигналы она для этого использует? Одним из самых узнаваемых способов привлечь внимание является выразительный взгляд. Собака может смотреть на человека так, что этот взгляд кажется особенно проникновенным. В такие моменты хозяину сложно остаться равнодушным, и он чаще откликается на просьбу питомца. Если одного взгляда недостаточно, собака может глубоко вздохнуть или издать тихий звук, который привлекает внимание. Это отражение ее эмоционального состояния, и человек часто реагирует, даже не осознавая почему. Когда нужно усилить эффект, собака может протянуть лапу, слегка коснуться человека или подойти вплотную. Иногда она садится у двери, берет поводок или просто показывает готовность к прогулке. Такие сигналы понятны без слов. Еще один знакомый прием – появление рядом с кухней или столом. Даже сытая собака может внимательно наблюдать за процессом еды, вызывая улыбку и желание поделиться угощением. Если внимания по-прежнему мало, собака может буквально оказаться в центре происходящего. Она ложится рядом, кладет лапу на колени или выбирает место прямо на книге, в пульте или клавиатуре. Это способ напомнить о своем присутствии. Собаки также прекрасно различают слова, связанные с приятными событиями. Они быстро откликаются на приглашение к прогулке или игре и могут не реагировать на слова, которые не вызывают у них интереса. Такое поведение не является обманом. Это результат наблюдательности и умения подстраиваться под реакции человека. Собака просто использует те способы общения, которые уже однажды сработали. И пока мы учимся замечать эти сигналы, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сейм снизил ставку акцизного налога на дизельное топливо и бензин. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг депутаты Сейма приняли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, предусматривающие дальнейшее снижение акцизного налога на дизельное топливо и снижение ставки акцизного налога на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Согласно изменениям, ставка акцизного налога на дизельное топливо, как транспортное топливо, будет снижена на 16,7% до минимального уровня, установленного в Европейском Союзе. Таким образом, акцизный налог на дизельное топливо снизится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Акцизная ставка на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акцизный налог на бензин не снижался. Пониженная ставка акцизного налога на неэтилированный бензин будет действовать до 31 декабря 2026 года. Снижение составит 6,5 центов за литр, а с учетом НДС почти 8 центов. Таким образом, розничная цена бензина может снизиться примерно на 8 центов за литр при полном переносе снижения налога на потребителей. В аннотации к поправкам говорится, что снижение ставки акцизного налога на топливо на 3 месяца с 1 октября до 31 декабря этого года приведет к сокращению доходов основного госбюджета на 14 миллионов 400 тысяч евро. С учетом порядка декларирования и уплаты акцизного налога и НДС, а также зачисления этих доходов в бюджет, влияние меры на денежный поток прогнозируется в размере минус 9 миллионов 600 тысяч евро в 2026 году и минус 4 миллиона 800 тысяч евро в 2027. Для компенсации сокращения доходов бюджета в 2026 году предлагается единовременно использовать сверхплановые доходы от реализации конфискованных средств, полученных преступным путем, поскольку их фактические поступления в 2026 году превышают первоначальный план.
2: Про Сейм.
1: В четверг депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Поправки предусматривают, что разрешение на приобретение, хранение, ношение огнестрельного или пневматического оружия большой мощности и разрешение на коллекционирование оружия запрещено выдавать физическому лицу, которое является гражданином Латвии и одновременно гражданином России или Беларуси. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны-члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди. Ветер западный, в восточной части страны южный от 1 до 10. Порывами до 14 метров в секунду. В Вентспилсе до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно и дождливо. Возможны сильные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама. Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
1: Правда? Какую?
0: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно.
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
6: В театре Чехова будет...
7: Тише!
6: Что такое?
7: По-русски об искусстве нельзя.
6: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
7: Что еще ты мне не скажешь?
6: Что это музыкальный спектакль для всей семьи, режиссер Рейзи Калнаня.
7: Один за всех.
6: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
7: Цитаты и стихи можно?
8: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
7: Понравилось?
6: Поэт.
7: Где встретимся?
6: Встретимся в Чехове.

Автомобильном.

0: я тебе нужна.
1: Интересный факт. Хромированные детали.
2: Хромированные детали на автомобилях изначально использовались не для красоты, а для защиты от ржавчины. Хром создает

На дорогах надо бы народ правила движения уважать. Уважаю ПДД, уважаю. Скоростной режим я не нарушаю. Ведь без правил ездить нам ни то ни сё. Уважаю ПДД, вот всё.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: 29 января в шоуми «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Эмин. Вокзалы одиноких душ.

0: Автомонитор.
1: В общих чертах трафик в латвийской столице можно назвать сложным, и давайте об этом поподробнее. По сути, уже стартовал вечерний час пик, пятерка появилась к 16 часам, а к этому моменту 6 баллов на мониторе. Это говорит о том, что водителя ждет мощный разъезд с рабочих мест, тем более, что погода портится, и по прогнозу вечером ожидаются осадки. Не далее, как вчера, Алексей Николаев обратил внимание на изменения в организации движения и на то, что установили светофор на Т-образном перекрестке Гертрудес и Валмерас Сатеклас. И у нас появилось продолжение темы. По этому поводу сегодня днем получили новое инфо от водителя такси Александра Рязанова.
2: Еще вот этот вот светофор, который на в Гертрудес туда на Сатеклас. Я смотрю, там вот висит кирпич, поэтому он никогда здесь не включается зеленый. Я так понимаю, он там сделан больше для того, чтобы вот по вот этим вот троллейбусным этим выезжал троллейбус, ну типа, срабатывать. Я не знаю, когда, но тут налево с Гертрудес. Я однажды стоял, не знаю, несколько минут, минут может пять, и так он не включился зеленый. Я потом развернулся и поехал назад. Поэтому я не знаю, кому там сделали этот светофор, что он там делает, непонятно, но вот тут вот висит кирпич, что типа налево нельзя. Но почему-то все едут, и тут никогда не включается зеленый.
1: Спасибо нашим автопилотам. В общем, вот такие интересные коллизии происходят в городе. Кстати, Александр потом дополнил, другие машины также разворачивались и ехали обратно. Но если такое происходит, наверное, со знаками и информацией что-то не так. На что и хотим обратить внимание. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и следите за знаками.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Хэну. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Boris Breča, Latvijā. 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
10: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В отопительном сезоне будет повышено жилищное пособие для жителей с низкими доходами. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В четверг в окончательном чтении депутаты Сейма приняли поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение в отопительный сезон 2026-27 коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия, что позволит обеспечить более существенную поддержку малообеспеченным домохозяйствам. С 1 ноября этого года до 30 апреля 2027 года коэффициент для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью вырастет с 2,1 до 2,5, для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или людей с инвалидностью, а также семей с детьми, он повысится до 2, для остальных домохозяйств с 1,3 до 1,7. Министерство климата и энергетики пояснило, что изменения необходимы с учетом прогнозируемого роста расходов на теплоснабжение в отдельных населенных пунктах в отопительный сезон 2026-27 года. Цель – снизить влияние растущих расходов на содержание жилья на социально уязвимые группы. Социальные службы самоуправления без заявлений жителей пересчитают уже назначенные жилищные пособия с учетом увеличенных коэффициентов. Государство также предоставит самоуправлениям дополнительную целевую дотацию для компенсации части возросших расходов. Прогнозируется, что среднее число получателей жилищного пособия в месяц вырастет на 2232 человека до 37 610, а средний размер пособия на одного человека увеличится со 149 евро 19 центов до 174 евро 11 центов в месяц. Общее влияние изменений на государственный бюджет оценивается 8 миллионов 700 тысяч евро. В министерстве сообщили, что запасы природного газа достаточны. 23 сентября в Инчукалнском подземном газохранилище находилось 11,7 тераватт-часа газа, включая 1,8 тераватт-часа госрезервов безопасности. После высокого летнего спроса улучшилась и доступность щепы и гранул. Для увеличения жилищных пособий в отопительный сезон Министерство климата и энергетики дополнительно направит из своих средств 10 миллионов евро. Это позволит предоставить поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств и увеличить ее на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Сейчас жилищное пособие получают приблизительно 31 тысяча домохозяйств.
2: Про спорт.
1: Латвийская баскетболистка Анета Штейнберга завершила карьеру в женской сборной Латвии по баскетболу, сообщает Латвийский баскетбольный союз. Штейнберга дебютировала в сборной Латвии в мае 2012 года в возрасте 22 лет. В составе сборной она участвовала в 4 финальных турнирах чемпионата Европы и в розыгрыше Кубка мира 2018 года. 36-летняя баскетболистка провела за сборную Латвии 101 игру, набрав в общей сложности 1247 очков. На турнирах ФИБА в 54 матчах Штейнберга набрала 759 очков. Свой последний матч за сборную Латвии она провела в ноябре прошлого года, выйдя на площадку в отборочном матче чемпионата Европы 2026 года против Эстонии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди. Ветер западный в восточной части страны, южный от 1 до 10. Порывами до 14 метров в секунду. В Вентспилсе до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: «Чай вдвоем». Группа, песни которой в 90-х и нулевых звучали повсюду. Стас Костюшкин и Денис Клявер выпускали хиты, собирали награды и покоряли сердца поклонниц. Но в 2012 году дуэт распался. Возвращение ждали больше 10 лет, и оно, наконец, состоялось. Стас и Денис вновь объединились, чтобы продолжить историю группы и записывать новую музыку. В начале сентября состоялась премьера их новой песни «Солнце и сердце». Романтика, тепло и тот самый узнаваемый контраст голосов, по которому поклонники сразу вспомнят любимый дуэт. Встречайте! «Чай вдвоем. Солнце и сердце».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 24 сентября аккумуляторный ударный шуруповерт 69 евро, моющий пылесос 75 евро и гаечный ключ или набор торцевых головок 9 евро. Lidl. Стоит того.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
6: В театре Чехова будет...
7: Тише!
6: Что такое?
7: По-русски об искусстве нельзя.
6: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
7: Что еще ты мне не скажешь?
6: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
7: Один за всех.
6: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
7: Цитаты и стихи можно.
8: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
7: Понравилось?
6: Поэт.
7: Где встретимся?
6: Встретимся в Чехове.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой.
10: А на лицо ужасные добрые внутри.
11: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
9: Автомонитор.
12: Во вторник завершилась недельная акция «Дни безопасности движения Роудпул» и подведены первые итоги. По утверждению начальника управления реагирования госполиции Юриса Янчевскиса, была достигнута главная цель кампании – день без тяжело пострадавших и погибших. В четверг, 17 сентября, по сравнению с прошлым годом, было зарегистрировано больше ДТП, но меньше пострадавших, а погибших в этот день не было вовсе. Всего же по стране во время акционной недели, 16 по 22 сентября, произошло 883 ДТП, в них пострадал 71 человек, для сравнения в прошлом году 117, в том числе 10 пешеходов, 15 велосипедистов и 7 водителей электрогаджетов. К сожалению, не обошлось без погибших, за неделю 3 фатальных случая в ДТП в Лудинском, Бауском и Сигулском краях. О других аспектах недели безопасности мы расскажем в последующих выпусках «Автомонитора», сейчас вернемся к дорожной обстановке в латвийской столице. Наша слушательница и водитель Вера сообщила, что в направлении Кековского круга друга со стороны ГЭС стоит фотокамера, делает дорогие фотки, поэтому не торопимся и соблюдаем скоростной режим. Далее, общая обстановка уже оценивается в 7 баллов и более 60 заторов. Самые затратные по времени Вискалю и особенно тормозит Круста Базницес, здесь можно оставить до получаса. В остальном все более-менее, 15-минутных пробок больше нигде не видно. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, безопасного движения и будем внимательны.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Иногда статистика бывает даже любопытной. Например, вот такой показатель. Сколько литров топлива можно купить на среднюю зарплату в конкретной стране или регионе? Считается просто. Делим среднемесячный доход на среднюю цену литра бензина и получаем реальную топливную покупательскую способность. Результаты тут, как всегда, неравномерные. В экономически сильных регионах больше 2000 литров в месяц. А где доходы ниже, а цены выше, до 1000 не дотягивают. В среднем по некоторым европейским странам это значение колеблется от 1000 до 1500 литров. Цифры условны, но вывод понятен. Стоимость топлива – это не только про цену на колонке, это про то, сколько в реальности ты можешь себе позволить ездить. Не секрет, что для автолюбителей вопрос выбора запчастей может стать настоящей головной болью. Оригинальные или аналоги? Как выбрать качественную деталь, чтобы она служила долго и не привела к поломке? Если выбирать по принципу «дешевле не значит хуже», то рискуете попасть

0: на серьезные проблемы. Возьмем, к примеру, тормозные колодки. Многие владельцы автомобилей выбирают дешевые аналоги и через некоторое время начинают жаловаться на скрип или ухудшение эффективности торможения. В этом случае действительно можно сэкономить, но не забывайте, что тормоза – это одна из самых важных систем безопасности автомобиля. Лучше вложиться в качественные запчасти от проверенных производителей. И вот тут появляется важный момент – установка. Если вы решили заменить колодки или другие детали сами, то, конечно, стоит внимательно изучить инструкцию. При этом важно помнить, что неправильно установленные детали могут привести к повреждениям других систем машины, что приведет к дополнительным расходам. Многие водители не задумываются о том, что масло в двигателе – это не просто жидкость для смазки. Масло выполняет важную роль в защите двигателя, а также его охлаждении. Но вот есть такая особенность. В зависимости от времени года масло должно быть разным. Если же в вашем автомобиле используется более вязкое масло, то при минусовых температурах оно будет хуже прокачиваться через систему и создавать дополнительные нагрузки на стартер и другие элементы. Но не стоит забывать, что как только температура поднимется, вязкость масла также должна быть выше для оптимальной работы двигателя. Отсюда и совет. Меняйте масло в зависимости от сезона и климата. В более теплых регионах масло может быть гуще, ну а в холодных всегда ориентируйтесь на маркировку W, которая указывает на зиму.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
1: Реклама.
0: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
8: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15:00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом ревизоре Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. Ревизор. Остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15:00, Дом Рижского латышского общества. Билеты Билесу Сервис.
9: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
10: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу Сервис.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Виктория Черенцова. Только позови.

0: Реклама.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 мл 7,49. Сыровяленая ветчина хамон сирана 240 грамм 4,49. И сливочный йогурт 135 грамм 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл. Стоит того.
6: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
7: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
8: Более 30 лет они покоряют.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии зарегистрированы первые в этом сезоне случаи гриппа. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В сентябре в Латвии лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа в стационаре Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы. Уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи больницы отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, поэтому эпидемия также может начаться раньше обычного. Врачи напоминают, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. В прошлом сезоне в Восточной больнице грипп был диагностирован у 582 пациентов, 46 из них умерли. Более 3/4 всех пациентов были старше 60 лет. Особенно тяжелое течение болезни наблюдалось у пациентов, у которых грипп вызвал пневмонию. В больнице лечились 202 таких пациента, 30 из них умерли. Наибольшему риску подвержены люди из групп риска, поэтому вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа, указала главный врач Центра инфектологии Байба Розенталя. В группу риска входят люди старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек и печени, сахарным диабетом и ослабленной иммунной системой. К группе риска также относятся работники медицинских и социальных учреждений. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать группы риска против гриппа в октябре и ноябре. Людям, вакцинацию которых оплачивает государство, направление от семейного врача не требуется. Рижская Восточная клиническая университетская больница сообщает, что вакцинация против гриппа будет доступна также в кабинете вакцинации Латвийского центра инфектологии. Вакцина для людей старше 60 лет ожидается в начале октября, для остальных – в начале ноября.
2: Про Сейм.
1: Депутаты Сейма в четверг в окончательном чтении поддержали поправки к уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за запрещенный сговор в публичных закупках, то есть создание картелей. Сейчас за запрещенный сговор в закупках административное наказание можно применять только к юридическим лицам. Поправки позволят наказывать людей, которые организуют или реализуют такие сговоры, например, договариваются о ценах или согласовывают предложения в публичных закупках. Уголовная ответственность будет применяться, если сговор совершен в закупке крупного размера. За запрещенный сговор физическим лицам будет грозить до 3 лет лишения свободы, если деяние совершено в крупном размере, и до 5 лет, если сговор совершен в публичной закупке. В качестве альтернативных наказаний предусмотрены пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также запрет на определенный срок занимать должности или заниматься определенным видом предпринимательской деятельности. Поправки предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности, если после заключения запрещенного соглашения его участник первым добровольно сообщит о нарушении и будет активно помогать в его раскрытии и расследовании.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами сильные дожди. Ветер западный, в восточной части страны южный от 1 до 10. Порывами до 14 метров в секунду. В Вентспилсе до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: Последнее по времени исследование рынка сегодняшнее показало, что дизельное топливо в Евросоюзе подорожало до беспрецедентного уровня. Средняя цена на заправках стран ЕС достигла 2 евро 23 центов за литр. Сразу в 19 государствах установлены национальные ценовые рекорды. Самый дорогой дизель в Дании и Финляндии, где литр топлива стоит в среднем 2,56. Следом идет Германия 2,46 евро за литр, в Бельгии и Франции 2,40. В общем, тенденция понятна. Если ничего в макрополитическом и экономическом плане не изменится, то и нам стоит ждать повышения цен. Из хорошего. Обещанный синоптиками дождь так и не пошел. Прогноз сместил осадки на ночь и на завтрашний день. А вот в пятницу ждем наводнений, подтоплений и больших луж на проезжей части, поскольку дождь зарядит на весь день, и это скажется на трафике. Благо, с утра по пятницам он чуть полегче, чем в другие рабочие дни недели. Что касается текущей ситуации, то после 8 баллов на максимуме в половине шестого к этой минуте на монитор вернулись 5 баллов. В вечерний час пик постепенно движется к своему завершению. А более свободно поедем на основных и самых популярных направлениях через часик-полтора. На этом о движении на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 килограмм 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 килограмм 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: А на лицо ужасные, добрые внутри.
9: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Реклама.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца – выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis – Rīgas miesnieks. Fasēts – audzēts bez antibiotikām. 2 eiro 79 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks – 30% atlaide. Garneles – well done! Neapstrādātas, atkausētas – 300 gramu – 2 eiro 69 centi. Maxima.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу Сервис ОВ.

0: Красная остановка.
1: Когда день подходит к концу, вот вам еще одна вкусная остановка. Сегодня на обед или ужин будет мясная солянка с картофелем. История этого супа уходит глубоко в русскую кухню, и считается, что в своем современном виде он появился в трактирах города только в XIX веке, хотя корни блюда можно найти и в более ранних веках. Одни исследователи утверждают, что название «солянка» связано с солеными ингредиентами супа, другие уверены, что изначально блюдо называлось «селянка», что означало «сельское кушанье», и готовилось из того, что было под рукой. Но главное, чтобы суп получился ароматным. Для приготовления возьмите кусочки мяса. Можно смешать говядину, свинину и копчености, чтобы получить богатый вкус. Очистите картофель и нарежьте его средними кубиками. Обжарьте на растительном масле репчатый лук до легкой золотистой корочки. Добавьте мясо и обжарьте вместе до того, как появится аппетитная коричневая корочка. Затем залейте водой или бульоном. Добавьте картофель, соленые огурцы, маслины и приправы. Немного лимонного сока, каперсы или укроп по вкусу. Когда картофель станет мягким и мясо полностью готово, суп приобретет свою характерную густоту и насыщенный вкус. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
9: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
10: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
11: Более 30 лет они покоряют

высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Биржу сервис ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: «Чай вдвоем». Группа, песни которой в 90-х и нулевых звучали повсюду. Стас Костюшкин и Денис Клявер выпускали хиты, собирали награды и покоряли сердца поклонниц. Но в 2012 году дуэт распался. Возвращение ждали больше 10 лет, и оно, наконец, состоялось. Стас и Денис вновь объединились, чтобы продолжить историю группы и записывать новую музыку. В начале сентября состоялась премьера их новой песни «Солнце и сердце». Романтика, тепло и тот самый узнаваемый контраст голосов, по которому поклонники сразу вспомнят любимый дуэт. Встречайте! «Чай вдвоем. Солнце и сердце».

0: Реклама.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшоу-сервис ОВ.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мед.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: 29 января. Шуми-арена. Скрип.

0: Кроме только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис АВВ.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. «Живой звук», мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Бутусов. На берегу реки. Запись выступления июнь 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша.
2: В кинематографе иногда появляются истории, которые особенно точно передают ощущение холода и опасности, и одна из них — фильм «Точка замерзания». Фильм «Точка замерзания» показывает, как группа людей после авиакатастрофы оказывается отрезана от цивилизации посреди суровой зимней глуши. Остаться в живых удается далеко не всем, но те, кто выжил, вынуждены объединиться, чтобы бороться с холодом, голодом и непростой природой. Вскоре группа начинает подозревать, что опасность исходит не только от морозов и метели. Напряжение растет, когда выясняется, что среди выживших кто-то может быть не тем, кем кажется. В этих экстремальных условиях каждый шорох, каждое слово, каждый шаг — это повод для сомнений. Ситуация, которая должна сплотить людей, оборачивается испытанием доверия и страха. По мере развития сюжета «Точка замерзания» показывает, как меняются отношения между героями. Кто-то берет на себя роль лидера, кто-то стремится выжить любой ценой, кто-то теряет надежду. Вы побываете вместе с ними в постоянной борьбе за жизнь, увидите, как мороз, изоляция и неизвестность обнажают слабости и страхи. Это не просто история о выживании. Это проверка, насколько далеко человек готов зайти, чтобы спасти себя и других. Фильм «Точка замерзания» заставляет задуматься о доверии, о настоящем характере людей, когда все привычные ориентиры исчезают. Если вы настроены на напряженный сюжет, фильм «Точка замерзания» может стать тем, что удержит ваше внимание до финальных титров. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Интересный факт. Гриль в багажнике.
1: В 50-х годах в Америке продавались автомобили с встроенным грилем в багажнике. Считалось, что это будет идеальное решение для пикников. Откидная крышка превращалась в жаровню, а водитель мог готовить еду прямо на стоянке. Несмотря на оригинальность, эта опция так и не стала массовой.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». «Плачь и смотри». Живое выступление 2023 года.

ходили оба мы. Я брожу

Катя, место скорого свидания с тобой. Через годы я пройду дорогой смелою,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: «Чай вдвоем». Группа, песни которой в 90-х и нулевых звучали повсюду. Стас Костюшкин и Денис Клявер выпускали хиты, собирали награды и покоряли сердца поклонниц. Но в 2012 году дуэт распался. Возвращение ждали больше 10 лет, и оно, наконец, состоялось. Стас и Денис вновь объединились, чтобы продолжить историю группы и записывать новую музыку. В начале сентября состоялась премьера их новой песни «Солнце и сердце». Романтика, тепло и тот самый узнаваемый контраст голосов, по которому поклонники сразу вспомнят любимый дуэт. Встречайте! «Чай вдвоем. Солнце и сердце».

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

шоферская жена. Ты сидишь у окна, время тянется, тянется, тянется. По дороге какой муж вернется домой. Он звонил, он сказал, постарается. Ждет еда на плите, только где же он, где? В холодильнике водка как водится. Неужели опять без него засыпать? И опять что-то там не заводится. Я подниму бокал за жен, за шоферских, что ждут мужей и дни, и ночи напролет. Я подниму бокал, я буду пить за них. Меня ведь тоже кто-то ждет, дай бог вам, милые.

когда часы не спешат, стрелки будто стоят. Им, наверное, не очень-то верится. Шоферская жена, ты сидишь у окна, ты сидишь, продолжая надеяться.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Нана». Файна. Запись выступления июль 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Бескамерные шины.
1: В 1946 году компания Goodyear представила первую бескамерную шину. Это снизило вес, улучшило управляемость и уменьшило риск проколов. Сегодня почти все легковые автомобили используют именно такие шины, и они стали стандартом безопасности.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхну

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Он тебя целует. Живое выступление 2019 года.

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются дожди, местами сильные. Ветер северо-западный от 1 до 10, на побережье порывами до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 14. В пятницу днем продолжатся дожди, местами сильные. Ветер переменных направлений до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается дождливая погода, возможны сильные ливни. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13, плюс 14 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Стас Михайлов. Без тебя. Запись выступления январь 2017 года.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1, выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

нравилась мне. Но с тех пор тебя я вижу лишь во сне. Нашей осеней звучит печальный вальс. Вспоминаю свет твоих зеленых глаз. В небе журавлей летящих слышу крик. Образ твой, как прежде, в памяти возник. Осень, осень, осень.

Словно осеней дождливой бродит вальс. Очень грустно без тебя мне в этот час. Я ищу тебя по свету, отзовись. Возвратись скорее, родная, возвратись. Осень, осень, осень.

осень, осень, осень разметала косы, листья разбросала, ветром закружила и дождем холодным.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Сбившись, как на коньках, ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках, оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем, и пытаемся, не признать.

за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу труд.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

0: Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.
1: Только слова.
0: Ты моя единственная любовь.
1: Красивых слов, счастливых слов.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.